Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, какие слова из Священного Писания называют «золотым правилом» и больше всего цитируют, порой даже не зная, откуда они происходят? Это слова Иисуса Христа. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Этот принцип не вредно будет и нам напоминать себе почаще. Это «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда он сидел на Масличной горе один, подошли к нему ученики и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И каким будет знак, по которому мы узнаем о твоем возвращении и о конце этого мира?» Иисус сказал: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие будут приходить под моим именем и говорить: „Я помазанник Божий“, и многих введут в обман. Вы услышите о ближних и дальних войнах. Смотрите, не пугайтесь. Так и должно быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, будет голод и землетрясение во многих местах. Но все это только родовые схватки. Будут тогда вас мучить и убивать, и все народы из-за меня вас будут ненавидеть. Многие тогда откажутся от веры и будут друг друга предавать и ненавидеть. Много лжепророков явится в те времена, и многих введут в обман. Из-за того, что умножится зло, у многих остынет любовь. Но кто выдержит до конца, будет спасен. Но прежде по всей земле возвестят эту весть о царстве, чтобы услышали ее все народы. И только тогда наступит конец».

Новая музыка на Свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Для того, чтобы не верить в Бога, есть две причины. Первая – не хочу, вторая – нет аргументов. Большинство атеистов пытаются представить, что они не верят в Бога, потому что нет аргументов. На самом деле, многие просто не хотят принимать эти аргументы. Либо просто игнорируя, либо заявляя, что это не аргументы. Это нормальный механизм психологической защиты. Мозг отвергает ту информацию, которую не хочет принимать душа. Это что ж, если Бог есть, мне надо жениться на своей девушке? Перестать троллить в интернетах? И вообще признать, что я не самый умный и крутой, а чмо пропащее? Да не в жизнь. Бога нет. Для того, чтобы найти аргументы в пользу Бога, нужно сначала захотеть их увидеть. Потому что Бог никогда не навязывается и не давит авторитетом. Он всегда оставляет возможность для тех, кто хочет объяснить его действия только совпадениями и галлюцинациями. Блез Паскаль говорил: «Открыто являясь тем, кто ищет его всем своим сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него, Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы». Собственно, я была точно такой же уверенной в себе атеисткой. И в самом главном Бог убедил меня вовсе не аргументами. Встречу с Богом вообще трудно описать словами. Я бы не назвала это встречей. Скорее, это прикосновение, дуновение. Это прикосновение вывело меня из довольно жесткой депрессии. И без преувеличения совершенно изменило все внутри меня. Не в том смысле, что я вдруг стала святой, а в том, что мое самовосприятие и вектор моего развития вдруг кардинально поменялись. Вместо «О, я такой непризнанный гений» стало «Какое же я унылое и самое обычное чмо». Вместо блуждания от одной философской темы к другой я увидела абсолютно простую ясную дорогу. Не в стиле «сквозь тернии к звездам», а в стиле «надо позвонить маме», «пора найти работу». Понимание того, что я не сверхчеловек, а обычная гуманитарочка-неудачница, дало мне возможность принять христианство, религию убогих с точки зрения гордого атеизма.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Давление – ваш друг. Работая арбитром, я понял, как важно принимать решения под давлением в трудные моменты. Для многих принятие решений чревато стрессом, но если вы привыкли к этому на игровом поле, это пригодится вам и в жизни. Вы принимаете решения и двигаетесь дальше. Пьерлуджи Калина, итальянский футбольный судья.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Не следует пытаться изображать из себя нечто, чем я не в состоянии сейчас быть, даже если это требование Бога. Стремиться надо. Падать, вставать и карабкаться. Срываться, вставать и снова карабкаться. И так до смерти. Надо. Это даже не обсуждается. Но зачем делать вид, что получается, и при этом от других требовать? Беда лицемера в том, что если он и строг к себе в соблюдении каких-то правил внешнего характера, то гарантированно слеп к своей неспособности любить. Когда он пытается быть очень праведным, для него это не равняется быть очень любящим. Проблема здесь. Разве Богу нужна такая праведность? Без любви это просто набор правил. Поститься, молиться, прилично одеваться, посещать церковь, читать Библию, жертвовать деньги, нести служение – это не признаки благочестия. Все это можно делать по плоти. Об этом уже упоминалось. Плод Духа – вот главный признак праведности. Галатам 5:22-23. И первое в его списке – любовь. Какая разница, насколько прилично вы одеты, если не умеете любить ближнего? Какая разница, как часто вы молитесь и читаете Библию, если при этом кого-то ненавидите? Какая разница, какого масштаба у вас служение, если не можете управлять своим характером? Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Марка 7:6. Опасность в том, что при таком подходе к поклонению гордость растет, как бамбук, быстро. Осознайте мерзость фразы «Спасибо Господи, что я не такой, как этот мытарь». А ведь это тайный язык сердца лицемера. Лицемерие несовместимо с ощущением собственной ужасающей греховности. Это фактически неспособность видеть себя глазами Божьей святости. Как следствие, развивается прекрасное самомнение и гордыня. А это именно то, что предшествует падению. Притчи 18:13. Поэтому лицемера рано или поздно ждет собственное моральное падение, которое проявит его истинную сущность. Или в порыве духовности он наделает таких глупостей, что их последствия будут преследовать его всю жизнь. Но самое опасное в том, что Бог лично начнет ему противостоять. Бог гордым противится. Иакова 4:6.

0: дня.
1: Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
2: Друзья, вы знаете, что Свободное Радио живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир, по-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: книги Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который исходит с неба и миру дарует жизнь». «Господин наш, — сказали они, — всегда давай нам такой хлеб». Иисус сказал им: «Я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды».
2: Свободное радио. Всегда вместе.
3: Новая музыка на Свободном радио.

0: Keep the wolves back from the door.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Зависть далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Позволяя жить в нашей душе ощущению несправедливости и раздражению по поводу чужого успеха, мы рискуем в скором времени увидеть и другие грехи. Возможно, в беседе с руководителем вы невзначай приукрасите ошибку коллеги, который получает больше, чем он, по вашему мнению, заслуживает. Или спихнете трудную задачу на кого-то, кто, на ваш взгляд, слишком быстро продвигается по карьерной лестнице. Вполне вероятно, что вы раскроете общему знакомому секрет друга, личная жизнь которого складывается лучше вашей. Или просто пожелаете аварии тому молодому пацану, который уже рассекает на шикарное BMW, когда вам приходится в очередной раз ехать в сервис на вашей развалюхе. Зависть не просто отравляет вашу собственную жизнь, но и стремится с вашей помощью испортить жизнь окружающим. Не позволяйте ей это сделать. Не надо давать ей кров в вашей голове и кормить ее. Апостол Павел писал: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Приобретайте это умение и будьте счастливы.
2: Верь, живи, молись. Свободная

кто-то живет много лет, много зим, в никуда он идет. На земле холода, остывает любовь, и вновь случится беда, и снова льет.

0: Всем привет! Ученые посчитали, что если бы в нашем обществе не существовало понятия времени, и мы жили бы в кромешной темноте, то суточный ритм человека был бы таков. 36 часов бодрствования против 12 часов сна. Словом, как ни крути, а треть жизни мы все равно проспим. Но главное бодрствовать не телом, а духом. И в этом вам поможет Свободное радио.
1: Всем привет! Это Серафима. И вы слушаете Свободное радио. Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви. Больше.

0: Наталья Мелешко. Подними меня, Господи, над мирской суетой. Помоги ты мне, Господи, в этот век непростой. Подними меня, Господи, над судьбой подними. И грехи прости, Господи, не вмени, не вмени. Подними взор мой, Господи, на высоты Твои, чтобы в жизни все горести мне с Тобою пройти. Подними меня, Господи, над людской клеветой. Помоги простить, Господи, и забыть все с Тобой. Подними над невзгодами, над враждою и злом, над мирскими заботами в этом мире земном. Подними меня, Господи, надо мной подними, нет ли в сердце там гордости, лицемерия и тьмы. Подними меня, Господи, в сердце радости злей, принеси через пропасти, сохрани, пожалей. Подними меня, Господи, дай душою взлететь, дай прильнуть к Тебе, Господи, для себя умереть. Подними меня, Господи, дай всем сердцем любить так, как Ты любишь, Господи, чтоб с Тобою мне быть.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
2: Новый час на «Свободном».
3: Время сказать главные слова.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Мы часто теряем душевный покой. Такой сейчас ритм жизни. Кругом один стресс. Как же вернуть себе покой и душевное равновесие? Во втором послании апостол Петр говорит: «Благодать и мир будут с вами полной мерой через познание Бога Иисуса, Господа нашего». То есть мир приходит к нам через познание Бога. Так что будем познавать Бога и тем самым обретать душевный покой и мир в сердце. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они покидали Иерихон, следом за ними шла большая толпа. А там у дороги сидели двое слепых. Они услышали, что мимо идет Иисус, и закричали: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Толпа сердилась и требовала, чтобы они замолчали, но они кричали еще громче: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Иисус остановился и подозвал их. «Чего вы хотите? Что для вас сделать?» — спросил он. «Господь, пусть откроются наши глаза!» — говорят они. Иисус, сжалившись, прикоснулся к их глазам, и они тут же снова стали видеть и пошли за ним следом.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам воспеть цветы, нежнейший живой букет чудесной красоты. Где взять слова? Их-то нет, и живопись бледна, оттенки передать и цвет, и негу всю сполна. Где взять слова? Их просто нет. В мелодии нет слов, семи не хватит даже нот для музыки цветов. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам пересказать, какой божественный сонет цветок готов слагать. Где взять слова? Их просто нет, всю нежность передать, и линию, и этот цвет, и тонкий аромат. Где взять слова? Их просто нет. Прекрасный, чтобы миг навечно нам запечатлеть, как чудо яркий блик. Порою беден наш язык, и не хватает слов, но знает Бог души тайник, даря букет цветов. Творцу-художнику хвала, в творении славен Бог, восторг не выразит слова, лишь восхищение вздох.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Всем привет! По легенде, однажды сотрудник одного предприятия, проходя мимо радара, заметил, что шоколад в его кармане растаял. Благодаря этой нелепой случайности была изобретена микроволновая печь. А не был бы он таким внимательным, пришлось бы вам подогревать все на плите. Не забывайте смотреть по сторонам. Мир удивителен и полон открытий.
1: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 4 июня 1995 года в базилике Святого Сердца в Брюсселе папа Иоанн Павел II беатифицировал отца Дамиана, священника, который отдал свою жизнь за изгоев, страдающих проказой. Иосиф де Вестер родился во фламандском Брабанте в Бельгии и после окончания средней школы поступил в католическую монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, взяв себе монашеское имя Дамиан. В 1864 году он был направлен в качестве миссионера на Гавайи. В то время на архипелаге сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. По приказу короля Камехамеха больные проказой изолировались в колонии Калаупапа на острове Молоккаи. Министерство здравоохранения Королевства Гавайи планировало организацию сельскохозяйственных работ для больных колонистов, чтобы они могли себя прокормить. Но у больных не было ни возможности, ни сил обслуживать и кормить себя. Кроме этого, изолировав больных от общества, правительство не позаботилось об их содержании. В колонии не было ни жилья, ни больниц, ни церквей, ни кладбищ, ничего. В 1873 году Дамиан де Вестер прибыл в Калаупапу, где уже находилось 797 прокаженных, и начал свою пасторскую деятельность с постройки храма. Благодаря его усилиям здесь появились ферма, школа и кладбище. Он также основал на Молоккаи братство Святого Детства для детей-сирот, братство Святого Иосифа для лечения больных на дому и братство Мадонны для воспитания девушек. Кроме того, был построен порт, дорога, приют для сирот и больница. 10 лет спустя Дамиан де Вестер и сам заболел проказой. Но, несмотря на болезнь, продолжил заниматься активной пасторской и социальной деятельностью среди прокаженных. Через некоторое время больного отца Дамиана доставили на лечение в Гонолулу. Когда он лежал в больнице, его посетил король Гавайев, чтобы поблагодарить за все, что отец Дамиан сделал для его больных подданных. 5 лет спустя Дамиан де Вестер умер от проказы и был похоронен на острове Молоккаи. 4 июня 1995 года апостол прокаженных, отец Дамиан, был беатифицирован, а в 2009 году причислен к лику святых. След выставки.

0: Петр Мамонов. Нужно научиться любить человека, с которым вы в ссоре. Как это сделать? Пожалеть. Не говорит же врач больному: «Что ж ты, дурак, гриппом заболел?» Что делать, если муж постоянно ворчит? Мне однажды отец Дмитрий рассказывал такой случай. Жил один генерал, который приходил домой и никак не мог успокоиться, все продолжал командовать. Что же сделала жена? Стала ему ставить тапочки перед входом, чтобы он, как только входил, сразу нырял в них. Прошел месяц. Человек изменился. Нужно искать для каждого свои тапочки. Не хочется — оставить. Моя жена говорит: «Что тебе готовить? Ты все равно ничего не ешь». Раз не съел, второй не съел, а потом съел. И включили радио, вместе послушали, обсудили. Трудный путь. Но нужно стараться, ломать себя, мириться, сближаться. А зачем мне к жене идти, которая что-то сделала не так, что-то сказала не так? Потому что я заповедь исполняю. И что тогда происходит? Ко мне сам Господь приходит на помощь. Если я иду через свою гордость, у меня через полчаса все сердце уже залито любовью. Время от времени начинаю себя проверять. Беру две бумажки. На одной пишу: «Кому от меня хорошо?» На другой: «Кому со мной тяжко?» Разные бывают калькуляции.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Леонид Новиков?
1: Я думаю, что сегодня нет ни одного дома, где не висели бы на стенах или, может быть, где-то еще какие-то особенные христианские надписи. Вы знаете, сегодня так много мы с вами видим всевозможных вывесок, всевозможных наклеек, всевозможных слов из Библии, которые наносятся на кружки, на предметы нашего обихода, для того, чтобы напоминать нам о Слове Божьем. И порой, знаете, мы привыкаем к этому. Вы знаете, Господь повелевает в Своем Слове, чтобы мы заботились не о том, чтобы они были написаны вокруг нас, но чтобы они исходили из нашего сердца, чтобы мы всякий раз, когда читаем Слово Божие, пропускали его через свое сердце. Мне очень нравится слово Писания, записанное во Второзаконии. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и вожась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих». То есть, другими словами, Бог напоминает, чтобы мы с вами каждый день размышляли о Слове Божьем, чтобы мы каждый день пропускали Его Слово через наш разум, через наше сердце, через нашу душу. Поэтому, друзья, в Слове Божьем есть сила тогда, когда мы им живем, тогда, когда мы его исповедуем и провозглашаем в нашей жизни. И пусть Слово Божье оживает в сердцах ваших и в душах ваших. Пусть оно проходит через ваш разум и через ваше сердце. Да благословит всех вас Господь!
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Ложная надежда. «И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь». Книга пророка Иезекииля, 13 глава, 14 стих. Пророки лгали народу. Желая изречь популярное послание, они говорили слова о мире, когда истина была в том, что Израиль был на грани разрушения. Эти пророки построили стену в умах людей, стену, за которой, как они ошибочно верили, они найдут покой и безопасность от врага. Но безопасность, которую они нашли в словах пророков, была ложной. Во время бури эта стена не устоит. Настоящий Божий слуга не осмеливается проповедовать послание о мире тем, кто живет во грехе. Люди хотят слышать успокаивающее послание, говорящее, что для Бога на самом деле не имеет значения, что вы делаете, если вы имеете хорошие мотивы, или если вам кажется, что это хорошо. Однако те, кто успокаивают вас в вашем грехе, — это лжепророки. Они строят стены из грязи, за которыми вы найдете только ложную безопасность. Я был призван верно и правдиво предупреждать тех, кто выбрал путь греха. Но также мне следует говорить хорошие вести тем, кто доверит свою жизнь Иисусу Христу. Он — стена, построенная прочно. Доверьтесь Ему, чтобы, когда придет буря, вы нашли настоящую безопасность. Господь, мы знаем, что наша надежда не напрасна. Иисус Христос проведет нас через самые большие жизненные бури и однажды представит нас непорочными перед Твоим присутствием с безмерной радостью. Аминь.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Выбор очевиден.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так: «Отец наш на небесах, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея.

История христианских гимнов. Автором молитвенного гимна «Иисус, души, Спаситель» является Павел Яковлевич Доцко, один из тех, кто в десятые годы прошлого столетия работал в среде христианской молодежи. В 1911 году он закончил Рижскую баптистскую семинарию, впоследствии был редактором журнала «Баптист Украины», а после революции – членом правления Федеративного союза баптистов. Павел Яковлевич стал жертвой сталинских репрессий времен лихолетия 30-х годов. В марте 1939 года его арестовали и осудили на 10 лет без права переписки, а на самом деле через месяц расстреляли на полигоне в Бутово. Павел Яковлевич Доцко написал также гимны «Ты для меня Спаситель», «Ангельское пение в небесах звучит» и «В вышине под небесами».

0: стих дня.
1: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: В новый день со свободным радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков».
2: Got the devil on my throat, got blood on my hands.

У всего есть разные стороны. У добра – компромиссы, у зла – возможности. Но знаете, что особенно важно в нынешнее непростое время? Встречи и общение с теми, с кем не нужно подбирать слова. Цените таких людей в вашей жизни –

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
2: Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Но копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и куда воры не заберутся и не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: день на свободном.
1: В городе холодно, в городе сыро.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Родители, тщательно избегающие затрагивать в разговорах с детьми тему самоубийства, тем самым лишь увеличивают риск того, что подобная трагедия может произойти в семье. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Большинство родителей наивно полагают, что, обходя молчанием тему самоубийства, они предотвращают его. Зачем наводить ребенка на эту ужасную мысль? Но ошибочность такого подхода подтверждается действительностью. Исследования показали, что подросткам рано или поздно приходит мысль о самоубийстве в той или иной форме. Свои знания по этому вопросу они черпают из сообщений по телевизору и других средств массовой информации. Кроме того, этот вопрос является частой темой обсуждения со сверстниками. Вне всякого сомнения, в голове подростка уже имеется мысль о самоубийстве, а значит, нам предстоит ответить на вопрос, как убедить подростка не совершать акт самоубийства. Психолог и эксперт по самоубийствам Билл Блэкверн полагает, что главным в этом вопросе является предельная откровенность. Он предлагает всем членам семьи сесть за стол и поговорить на эту тему. В результате должно быть выработано соглашение, суть которого заключается в том, что самоубийство не есть способ решения проблем. Вдобавок к этому, одним из условий этого соглашения должно являться согласие всех членов семьи о том, что если кто-то однажды приблизится к опасной черте и у него родится мысль покончить с собой, то прежде чем делать последний шаг, он должен с кем-то об этом поговорить. Будь то член семьи,

0: эксперт по данному вопросу или сверстник. При выработке данного соглашения необходимо проявить предельную осторожность, но оно должно быть выработано любой ценой. Пытаясь обойти молчанием данную тему, вы совершаете смертельную ошибку. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Стих дня.
1: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Меняем мир к лучшему.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас».
2: «Час хвалы и поклонения» на Свободном радио.

Псалом 89, 12 стих. «Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Господи Иисусе Христе, смертью смерть поправший, мы молим Тебя, прибудь утешением Твоим и благодатью среди нас в этот тяжелый час. Даруй нам уверенность в том, что смерть не имеет власти над нами, что мы в Твоей власти, как в смерти, так и в жизни. Направь взоры наши на крест Твой, дабы мы познали силу Твоего воскресения и при смерти нашей ощутили присутствие Твое, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодарение Богу, Он всегда ведет нас, как пленников, в триумфальном шествии Христа и всюду являет через нас знание о себе, как сладостное благоухание. Потому что мы и есть то благовоние, которое Христос приносит в жертву Богу среди идущих путем спасения и идущих путем погибели. Для одних мы — смертоносный запах смерти, для других — живоносное благоухание жизни».

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 4 июня 1995 года в базилике Святого Сердца в Брюсселе папа Иоанн Павел II беатифицировал отца Дамиана, священника, который отдал свою жизнь за изгоев, страдающих проказой. Иосиф де Вестер родился во фламандском Брабанте в Бельгии и после окончания средней школы поступил в католическую монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, взяв себе монашеское имя Дамиан. В 1864 году он был направлен в качестве миссионера на Гавайи. В то время на архипелаге сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. По приказу короля Камехамеха больные проказой изолировались в колонии Калаупапа на острове Молоккаи. Министерство здравоохранения Королевства Гавайи планировало организацию сельскохозяйственных работ для больных колонистов, чтобы они могли себя прокормить. Но у больных не было ни возможности, ни сил обслуживать и кормить себя. Кроме этого, изолировав больных от общества, правительство не позаботилось об их содержании. В колонии не было ни жилья, ни больниц, ни церквей, ни кладбищ, ничего. В 1873 году Дамиан де Вестер прибыл в Калаупапу, где уже находилось 797 прокаженных, и начал свою пастырскую деятельность с постройки храма. Благодаря его усилиям здесь появились ферма, школа и кладбище. Он также основал на Молоккаи братство Святого Детства для детей-сирот, братство Святого Иосифа для лечения больных на дому и братство Мадонны для воспитания девушек. Кроме того, был построен порт, дорога, приют для сирот и больница. 10 лет спустя Дамиан де Вестер и сам заболел проказой. Но, несмотря на болезнь, продолжил заниматься активной пастырской и социальной деятельностью среди прокаженных. Через некоторое время больного отца Дамиана доставили на лечение в Гонолулу. Когда он лежал в больнице, его посетил король Гавайев, чтобы поблагодарить за все, что отец Дамиан сделал для его больных подданных. 5 лет спустя Дамиан де Вестер умер от проказы и был похоронен на острове Молоккаи. 4 июня 1995 года апостол прокаженных, отец Дамиан, был беатифицирован, а в 2009 году причислен к лику святых.
3: След

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от веры. Они будут внимать духом лжи и учением бесов, соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью, которые запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу. Но ведь ее создал Бог для того, чтобы те, кто верит и знают истину, принимали ее с благодарностью. А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что оно освящается Божьим словом и молитвой.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, привет, это Катя. Вам не кажется, что мир полон компромиссов? Порой, чтобы не нарваться на неприятности, мы предпочитаем промолчать, уйти от конфликта. Но Писание говорит нам, что за свою веру и убеждения нужно порой сражаться. «Веди достойную битву веры, чтобы овладеть вечной жизнью, которой ты был призван». Такие слова мы читаем у апостола Павла в послании Тимофею. Но в одиночку это сделать очень сложно. Каждый из нас помогает кому-то в его жизненных сражениях. Будьте таким человеком.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: «Предайтесь Богу, и Он использует вас, чтобы совершить великие дела. Но только при условии, что вы поверите в Его любовь больше, чем в свою слабость». Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: В новый день со свободным радио.

0: Притчи Соломона.
1: Жадный до наживы наведет на свою семью беду, а ненавидящий взятки будет жить.
2: Свободное радио рядом.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Психологи говорят, что страх мешает нам жить полной жизнью. И это похоже на правду. Стеснение может лишить вас возможностей, а страх неудачи – полезного и интересного опыта. Наверняка вам знакомо чувство, когда, сконцентрировавшись на сомнении, вы теряли всякую уверенность и шли камнем на дно. Более того, систематически вскармливая свои страхи картинками в нашем воображении или чужим негативным опытом, мы рискуем заработать паралич воли и заболеть бездействием. У страха глаза велики. Стоит начать действовать, как потенциальная угроза, только что вызывавшая у вас головокружение, скукоживается и отступает на задний план. Это относится как к вопросам работы или нового опыта, так и к практической христианской жизни. Страшно показаться странным, отказавшись от возлияний с однокурсниками. Страшно заявить о своей вере в разговоре с коллегами. Страшно поделиться Евангелием с едва знакомым человеком. Страшно помочь человеку на улице, рискуя получить непонимание окружающих. Бывает очень некомфортно и волнительно начать действовать в чужих интересах и быть верным своим убеждениям. Страшно любить. Но вместе с тем, совершенная любовь изгоняет страх. Примите решение, начните действовать, и пусть страх уходит.

Ты не один. Свободное радио.

0: Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Вы слушаете «Свободное

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Иногда трудно поверить во все, что описано в Библии. Камни с неба, огненные колесницы, падающие стены Иерихона. Все это вызывает у нас много вопросов. Но ведь это и не основание веры. Дьявол всегда акцентирует наше внимание на второстепенном и бьет, когда мы потеряли фокус. Так в браке супруги начинают концентрироваться на второстепенных раздражающих мелочах, забывая о том, почему они решили дать друг другу клятву верности. Не забывайте о любви Божьей и жертве Христовой. И тогда сомнения отступят на второй план.
1: Свободное радио. Меняем мир к лучшему.
2: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи, то ли касание.

мы пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети, плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Зинаида Миркина. Когда б мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальностью взгляда, то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сошел с лица. Когда б в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы б совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов. Вот-вот, сейчас. Но нам до откровенья недостает последнего мгновенья и громоздится череда веков.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ну, куда ты меня ведешь? Ну, ты же сказал, что мы в аптеку, а мы вообще куда-то не поймем,
1: куда вообще
0: едем.
1: Я не сказал, что мы в аптеку
0: идем.
1: Я сказал, что это имеет отношение к твоей язве.
0: Это должно быть какой-то медицинский центр, что ли, или что? Ты хочешь меня показать врачу?
1: А, нажми, пожалуйста, на второй этаж.
0: Ну, слушай, ну что происходит? Объясни мне хотя бы, что мне говорить? Че, я даже ничего с собой не взяла. Может быть, полотенце там, я не знаю.
1: Скоро все узнаешь.
0: Двери открылись. Мы выходим или как?
1: Нет, не выходим. Мы поедем на 15 этаж.
0: Что? Какой 15? Ты что, не знаешь вообще, где это находится? На второй этаж. Ты мне сказал нажать.
1: Жми на 15.
0: На 15. Чего не понимаю? Причем здесь язва?
1: Мне кажется, ты недостаточно сильно нажал на кнопку.
0: С чего это решил? Ну, двери же закрылись, лифт едет, не видишь?
1: Да, но 15 этаж 15 раз выше, чем второй. Разве тебе не следовало нажать на кнопку в 15 раз сильнее?
0: Ну ты что, вообще, что ли? Это что, по-твоему, чем выше этаж, чем сильнее надо жать, что ли? Ой, ну ты даешь. Ой, подожди.
1: В чем дело?
0: Почему ты мне раньше не сказал?
1: Я пытался. Мы все пытались, но ты слушать не хотела.
0: Я полагала, что чем больше становится служение, тем больше работы, переживаний, нервотрепки, стрессов. Но ведь это служение Божье. А значит, мне не следует, что из тьмы чужать на кнопку, чтобы попасть на 15 этаж.
1: Нужно меньше суетиться и больше времени проводить на коленях. Ну что, едем вниз?
0: Пойдем-ка на балкон, видом полюбуемся немного.
1: Ну, пойдем.
0: Знаешь, в боку как-то уже не так болит.
1: Я тебе счет по почте вышлю.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Братья, если кого-то уличат во грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко. И за собой при этом смотри, как бы самому не впасть во грех. Помогайте друг другу нести свое бремя, так вы исполните закон Христа».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще непрерывно возбуждать в себе вопрос, верны ли мои убеждения. Проверка же их одна – Христос. Но тут уж не философия, а вера. А вера – это красный цвет.
2: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни.
3: I remember it was later in December when we got the call. Dead away in a cut deep like a splinter from the way.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Виртуальный. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится. 38 Псалом, 7 стих. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу, живому и истинному. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Слово «виртуальный», которое ранее употреблялось не так часто, приобрело значимость благодаря цифровой революции. На экране компьютера могут быть изображения, которые не соответствуют реальности, виртуальные изображения. Через сайт возможен контакт с виртуальной личностью. В социальной сети можно завести виртуальную дружбу с теми, с кем никогда не встретишься. Наша жизнь становится все более оторванной от реальности. Опасно ли это, поскольку все так далеко от реалий? Библия приглашает нас поразмыслить о взаимоотношениях с Богом, Творцом всего сущего, о происхождении зла, о смысле жизни и ее быстротечности, о смерти и жизни потом. Это не виртуальные вопросы. Они тесно связаны с нашим существованием на земле. В Иисусе, Сыне Бога и истинном человеке, Бог, который есть Дух и невидим, пришел, чтобы ответить на эти вопросы. Иисус не виртуален. Это живая личность. Он предлагает избавление от греха, и это не иллюзия. Это реальность, которая может действенным образом изменить нашу жизнь. Намерение Бога состоит в том, чтобы дать нам не воображаемую, а реальную жизнь. Жизнь, которую Он может наполнить своим присутствием и своей любовью.
2: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

Хороший день для хороших людей. Привет, с вами Катя, и вы на Свободном радио. Всем, кто сегодня совершил ошибку, а это, наверное, каждый из нас, скажу, что свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Совершить ошибку может каждый. Главное – признать ее, исправить и идти дальше. Будьте свободны вместе со Свободным радио.

0: 67-й псалом. «Да восстанет Бог, да рассеет своих врагов, да побегут от его лица ненавистники его, подобно тому, как развеивается дым, развей их, как тает воск от огня, пусть пропадут нечестивые от лица Божьего, а праведные пусть возрадуются, пусть веселятся пред лицом Бога и ликуют от радости. Пойте Богу, воспевайте его имя, воспойте того, кто шествует на облаках. Господь имя его, радуйтесь же пред лицом его, отец-сирот и защитник вдов, Бог в святом жилище своем, Бог дает одиноким дом, выводит узников и дает им преуспевание, они покорные живут на иссохшей земле. Боже, когда ты шел пред своим народом и шествовал по пустыне, земля сотрясалась, даже небеса таяли, пред Богом, явившимся на Синае, пред Богом, Богом Израиля. Обильным дождем поливал ты, Боже, свое наследие, землю свою. Когда она истощалась, ты подкреплял ее. Народ твой поселился в ней, по доброте своей, Боже, ты бедному помогал. Владыка отдал приказ, и множество женщин разнесло добрые вести. Цари войск обращаются в бегство, а обитающая дома делит добычу. Даже если вы остались у домашнего очага, вы будете подобны голубице, чьи крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на этой земле, то это было подобно снегу, выпавшему на горе Цалмон. Гора величественная, гора Башанская, гора вершин, гора Башанская. Вы, горы высокие, к чему смотрите с завистью на гору, где Бог пожелал жить? Господь будет жить на ней вечно. Колесниц Божьих десятки тысяч, тысячи тысяч. Владыка пришел с Синая в свое святилище. Ты поднялся на высоту, пленил пленных и взял дары у людей, даже у непокорных, чтобы ты, о Господь Бог, мог обитать там. Благословен Владыка. Ежедневно Он возлагает на Себя наше бремя. Он – Бог, спасающий нас. Бог для нас – Бог спасения. И у Господа Владыки избавление от смерти. Да, Бог сокрушит головы своих врагов, волосатую голову упорствующего в своем беззаконии. Владыка сказал: «Возвращу их с Башана, извлеку из глубины моря, чтобы ты окунул ноги свои и твои псы, языки свои, в кровь твоих врагов. Увидели они шествие твое, Боже, шествие моего Бога, царя моего в святилище. Шли впереди поющие, позади играющие на струнах, а в середине девушки, бьющие в бубны. В собрании славьте Бога, воздайте хвалу Господу в собрании Израиля. Там самый малый род Вениамина ведет их, затем правители Иуды великим числом, а также правители Завулона и Нефалима. Определил тебя Бог твой быть сильным. Яви нам силу свою, Боже, как ты это делал раньше. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя, затаившегося в камышах, стадо быков среди телят народов. Усмири их, чтобы они принесли тебе свое серебро. Рассей народы, которые желают войн. Приходят послы из Египта, Куш устремляет свои руки к Богу. Царство земли, пойте Богу! Воспевайте владыку, шествующего в высоте древних небес. Он издает голосом своим голос силы. Признайте силу за Богом, над Израилем величие его и могущество его в облаках. Грозен ты, Боже, в своем святилище, Бог Израиля, дающий могущество и силу народу. Благословен Бог».
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Дима. Я служу в церкви Зеленоградской Баптистской церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Это странный вопрос. Почему? Скорее, почему бы в него не верить? Так правильно.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает мне в жизни. Она позволяет плыть в воде, а не тонуть в этой жизни. Порой можно захлебнуться. А вера – это просто способ мчаться на катере вместо того, чтобы идти к одному.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Любовь есть совокупность совершенств.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это о том, чтобы не упасть в пропасть. Если ограничение в виде забора перед пропастью – это ограничение, то это ограничение, да. Но я это вижу вот иначе. Не в том, что мне не дают прыгать в пропасть, а в том, что меня спасают от того, чтобы я туда прыгнул.

Прежде всего, Бог благословил нас, дав нам привилегию знать Его и ходить с Ним каждый день. Он сделал это, послав Своего Сына в мир, чтобы Он умер за наши грехи. Билли Грэм.

0: золотые библейские стихи.
1: Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих.
0: Глоток живой воды.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Приветствую всех свободных. Здесь Наташа Романцова. Не знали? Ведь мы все талантливые. В разных областях и сферах, но каждый в чем-то хорош. Главное, никогда не судить рыбу по ее способности взбираться на дерево. Потому что если так, у рыбы разовьется комплекс неполноценности. На дерево ей никогда не забраться. Зато плыть против течения – в этом она настоящий мастер. Подумайте, дружище, а в чем вы хороши? Уверена, если подумать, найдете, что рассказать.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 4 июня 1995 года в базилике Святого Сердца в Брюсселе папа Иоанн Павел II беатифицировал отца Дамиана, священника, который отдал свою жизнь за изгоев, страдающих проказой. Иосиф де Вестер родился во фламандском Брабанте в Бельгии и после окончания средней школы поступил в католическую монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, взяв себе монашеское имя Дамиан. В 1864 году он был направлен в качестве миссионера на Гавайи. В то время на архипелаге сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. По приказу короля Камехамеха больные проказой изолировались в колонии Калаупапа на острове Молоккаи. Министерство здравоохранения Королевства Гавайи планировало организацию сельскохозяйственных работ для больных колонистов, чтобы они могли себя прокормить. Но у больных не было ни возможности, ни сил обслуживать и кормить себя. Кроме этого, изолировав больных от общества, правительство не позаботилось об их содержании. В колонии не было ни жилья, ни больниц, ни церквей, ни кладбищ, ничего. В 1873 году Дамиан де Вестер прибыл в Калаупапу, где уже находилось 797 прокаженных, и начал свою пастырскую деятельность с постройки храма. Благодаря его усилиям здесь появились ферма, школа и кладбище. Он также основал на Молоккаи братство Святого Детства для детей-сирот, братство Святого Иосифа для лечения больных на дому и братство Мадонны для воспитания девушек. Кроме того, был построен порт, дорога, приют для сирот и больница. 10 лет спустя Дамиан де Вестер и сам заболел проказой. Но, несмотря на болезнь, продолжил заниматься активной пастырской и социальной деятельностью среди прокаженных. Через некоторое время больного отца Дамиана доставили на лечение в Гонолулу. Когда он лежал в больнице, его посетил король Гавайев, чтобы поблагодарить за все, что отец Дамиан сделал для его больных подданных. 5 лет спустя Дамиан де Вестер умер от проказы и был похоронен на острове Молоккаи. 4 июня 1995 года апостол прокаженных, отец Дамиан, был беатифицирован, а в 2009 году причислен к лику святых.
3: След в истории.

0: Иногда мы стыдимся того, что мы верующие.
1: Бать, меня здесь брось.
2: Почему? Я могу прямо у школы высадить.
1: Я не хочу, чтобы мои друзья видели меня с тобой.
0: А иногда мы сознательно противимся воле Бога.
3: Отец, ну перестань ты указывать мне, как жить. Я уже достаточно взрослый.
2: Ну, как знаешь, сын.
0: Иногда мы открыто говорим Богу: уходи из моей жизни.
3: Я ухожу из дома. Мне надоело жить с вами.
0: А иногда в отчаянии мы кричим в небо:
3: почему ты это допустил? Почему ты позволил этому случиться?
0: Многие из нас вспоминают о Боге только когда нас хорошенько прижмет. Бог ищет настоящих отношений. Остановитесь, откройте Евангелие.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Эдуард Артур Милн, английский астрофизик, окончил Кембриджский университет в 1920 году, профессор Манчестерского и Оксфордского университетов. Исследовал лучистый перенос энергии, ионизацию вещества в звездных атмосферах, потемнение диска Солнца к краю в различных участках спектра, строение верхних слоев атмосферы Земли. Также изучал теорию диссипации планетных атмосфер и спускание быстрых частиц Солнцем, внутреннее строение звезд. Создал так называемый кинематический вариант общей теории относительности для объяснения явления красного смещения в спектрах галактик. Свою книгу о строении Вселенной Милн начинает словами: «Вначале Бог сотворил небо и землю».
2: Свободное радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. В молодости мы легко можем освоить новый вид спорта за месяц. Коньки, ролики, доски, бег и многое другое – все это дается легко. Но с годами тело начинает изменять нам. Не хватает воздуха, не слушаются руки, ноги отказываются нажимать на педали. С этим нелегко смириться. А когда хронические недуги начинают копиться и мешать даже просто жить нормальной жизнью, в нас рождается горечь, обида и уныние. Большинство боится старости и немощи. Приближающийся финал жизни навеивает грустные мысли о прошлом, разочарование в настоящем и страх будущего. Можно огорчаться и даже злиться на то, что мир устроен именно так. Но тяжелые болезни, увядание и смерть кажутся нам отвратительными и противоестественными не напрасно. Создатель жизни не задумывал нас болеющими и смертными. В его замысле люди были созданы для любви, общения и радости. К сожалению, мир, в котором человек выбирает грех, едва ли соответствует этому замыслу. Болезни, немощи, смерть – последствия грехопадения. Но и это Бог допускает не просто так. Потеря здоровья, сил, интереса к окружающему миру, приближающийся финал жизни – все это напоминает нам и окружающим, что наш мир – это не конечная станция. Смерть для верующего человека – не финишная черта, а черта на старте. Это переход к новому началу, вечности, где нет слез, нет болезней и нет смерти. Не унывайте. Веруйте и ожидайте встречи с миром, который задуман Спасителем и не испорчен человеком.
2: Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Ложная надежда. «И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь». Книга пророка Иезекииля, 13 глава, 14 стих. Пророки лгали народу. Желая изречь популярное послание, они говорили слова о мире, когда истина была в том, что Израиль был на грани разрушения. Эти пророки построили стену в умах людей, стену, за которой, как они ошибочно верили, они найдут покой и безопасность от врага. Но безопасность, которую они нашли в словах пророков, была ложной. Во время бури эта стена не устоит. Настоящий Божий слуга не осмеливается проповедовать послание о мире тем, кто живет во грехе. Люди хотят слышать успокаивающее послание, говорящее, что для Бога на самом деле не имеет значения, что вы делаете, если вы имеете хорошие мотивы, или если вам кажется, что это хорошо. Однако те, кто успокаивают вас в вашем грехе, это лжепророки. Они строят стены из грязи, за которыми вы найдете только ложную безопасность. Я был призван верно и правдиво предупреждать тех, кто выбрал путь греха. Но также мне следует говорить хорошие вести тем, кто доверит свою жизнь Иисусу Христу. Он — стена, построенная прочно. Доверьтесь Ему, чтобы, когда придет буря, вы нашли настоящую безопасность. Господь, мы знаем, что наша надежда не напрасна. Иисус Христос проведет нас через самые большие жизненные бури и однажды представит нас непорочными перед Твоим присутствием с безмерной радостью. Аминь.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Зинаида Миркина. Нарастанье, обступание тиши. Нас с тобою только сосны слышат. Прямо в небо, прямо в сердце, в ниде. Нас с тобою только звезды видят, наклонившиеся к изголовью. И остались мы втроем с любовью. И замолкли звуки, чтоб она могла раскинуть руки. Для того лишь мир и стал всецелым, чтоб она смогла расправить тело. Задрожали, растеклись границы, чтоб она сумела распрямиться. Каждый миг, ушедший, воскрешая, Боже правый, до чего большая, Боже святый, до чего огромна. Кто сказал, что ей довольно комнат? Кто задумал поместить под крышу ту, которая созвездий выше? Кто осмелился назвать мгновенной ту, которая под стать

0: Время подумать.
1: Марк Твен много всего интересного и написал, и сказал. Ему принадлежит фраза о том, что слухи о моей смерти сильно преувеличены. И ему же приписывают слова о том, что только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре. Что мало любили и мало путешествовали. И на самом деле, друзья, я, конечно, все понимаю. Конечно, понимаю, что вы японцы, не ходящие в отпуск, не потому что это ваша блажь и ваша прихоть очень часто, а потому что на это элементарно не выкроить денег, потому что семья, потому что дети, которых бывает не с кем оставить, а для путешествия они еще слишком маленькие. А бывает, что вам просто не на кого оставить, например, свое дело, какое-то свое маленькое предприятие, свой бизнес. Вас просто некому заменить, если вы уедете в отпуск. Я все это понимаю. Но продолжу настаивать на своем и не ради того, чтобы вас раздражать. Просто, пожалуйста, вот даже если сейчас, вот прям объективно нет никакой возможности отдохнуть, начните хотя бы думать в этом направлении. И думать не туманно и абстрактно, а на полном серьезе. Потому что, как говаривал ученый Выгодский, в основе каждого действия лежит мысль. Планировать отпуск – это само по себе уже разновидность отдыха. А потом, в зимние деньки, когда вспоминаешь этот отпуск, ты не просто абстрактно думаешь о том, что есть какие-то другие миры, а ты точно можешь вспомнить, как скрипит дверь в булочной, например, в Батшандау.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые он нам дал. Поэтому будем внимательны к его слову и действию Святого Духа, который пришел после его вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
2: Свободное радио рядом.

0: Друзья, это «Свободное радио», и с вами Катя. Знаете, какое самое мощное оружие на земле? Это молитва. Ведь не мечом и не копьем спасает Господь, но исход битвы от Господа, читаем мы в Писании. Самое мощное оружие, которое мы имеем в своем распоряжении, это молитва. Не забудьте им воспользоваться сегодня. Возможно, именно оно изменит исход вашей битвы.
1: Свободное. Свободное.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда молодой человек или девушка начинают встречаться друг с другом, они неизбежно задаются вопросом, является ли их выбор правильным. Я думаю, им было бы интересно узнать 10 характерных особенностей прочных взаимоотношений. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». По мнению психолога доктора Нейла Кларка Варрена, первым показателем психологической совместимости и хороших отношений являются сложившиеся между вами теплые и доверительные дружеские отношения, возникающие при ваших встречах чувства неподдельной радости. Недавно проведенный анализ причин, способствующих долгому и прочному семейному союзу, на примере 300 супружеских пар, показал, что самой важной составляющей семейного счастья и мужчины, и женщины считают дружбу. Вторым показателем является характер общения между вами. Оно должно быть легким, непринужденным, когда ни секунды не сомневаясь, вы можете посвятить друг друга в свои сокровенные тайны, не опасаясь упрека или осуждения. Третьим критерием является общность духовных ценностей и идеалов, ваша глубокая приверженность им. В-четвертых, вы оба, я подчеркиваю, оба, должны рассматривать брак как союз на всю жизнь. Самым важным для вас должно быть постоянство ваших отношений. В-пятых, всякий раз при возникновении конфликтной ситуации или некоторого расхождения во взглядах, вы должны суметь разрешить конфликт тотчас же, не оставляя его разрешения на потом. Я привел только 5 характерных особенностей прочных взаимоотношений. Если пока у вас все складывается хорошо, мы рассмотрим остальные в следующий раз. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Иксель. Искушение Христа». Он вышел в прокат 6 марта 2019 года. Как говорят создатели, фильм дает буквальное описание искушений, с которыми Христос столкнулся, согласно Евангелию, после того, как постился в течение 40 дней и 40 ночей. Над производством фильма «Иксель. Искушение Христа» работала независимая компания Faceworks Pictures. Ее команда стремится создавать фильмы, которые будут влиять на общество для Христа. Представители Faceworks заявляют, этот фильм послужит мощным инструментом, который поможет другим обрести веру. Мы считаем жизненно важным для всех христиан понять значение того периода в пустыне и неприятия Христом греха. Роль Иисуса исполнил малоизвестный актер Шаян Ардалан. Это фильм «Иксель. Искушение Христа».
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Послушайте, братья мои любимые, разве не Бог избрал бедняков мира, чтобы они стали богатыми верой и унаследовали царство, которое Он обещал тем, кто Его любит? А у вас бедняк унижен. Разве не богачи вас угнетают? Разве не они таскают вас по судам? Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли? Но если вы исполняете царственный закон, данный в Писании, «люби ближнего, как самого себя», то поступаете как должно. А если вы пристрастны, значит, вы совершаете грех, и закон уличает вас в том, что вы его нарушители.
3: Свободное радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: За что? Мне кажется, этот вопрос подобен другому. Почему Бог допускает несчастье? С той разницей, что вина с Бога переносится на человека. Мы заранее считаем, что испытания и беды посылаются нам как возмездие за грехи. Это отголоски ветхозаветного сознания, для которого отношения с Богом строились на простой механической схеме. Награда за послушание, наказание за грех, искупление через жертву. И в этой схеме у нас не было никаких шансов загладить свою вину. Но Христос сделал это за нас, и Бог больше не требует от нас никаких жертв и ни за что не наказывает. Поэтому нам не нужно, помимо тяжелого горя, взваливать на себя еще и непосильную ношу вины, а просто верить себя Богу во всей полноте своего страдания, когда этого мы вверяли Ему себя в радости.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Профессор Малькольм Денекен Уинтис. Малькольм Уинтис, являющийся профессором медицины университета Хьютина, а также Северо-Западного университета, верит в то, что как Вселенная, так и человек сотворены Всевышним Творцом. Эту веру он излагает в своих словах. Опираясь на физические методы, мы можем сказать, что нет ничего более странного и бессмысленного, чем мысль о том, что небеса и земля со всеми своими тайнами, человеческая жизнь со всеми ее формами и, наконец, само человеческое существо со всеми его высочайшими способностями появилось само по себе в результате случайности. А если так, мы должны говорить о том, что существует гений, управляющий Вселенной, что за всем этим стоит Творец. И поскольку человек обладает более высокой организацией по сравнению со всеми созданиями, которые его окружают, он должен стремиться к познанию своего Творца.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

0: Марка.
1: Иисус сел, подозвал к себе 12 учеников и сказал им: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем». Он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он сказал ученикам: «Кто одного из таких детей примет ради меня, тот примет меня. А кто примет меня, тот не только меня примет, но и того, кто меня послал».

0: «Дамы и господа, говорит капитан корабля. У нас возникла проблема с движением шасси, и мы вынуждены будем совершить аварийную посадку. Пожалуйста, приведите спинки ваших кресел в вертикальное положение и примите аварийную позу».
1: Аварийную позу? А я не смотрел! Стюардесса! Эй, кто-нибудь, покажите, что такое аварийная поза! Я буду отдавать ползарплаты бедным. Я буду ходить в церковь каждое воскресенье. Следующее, правда, не смогу. Бразилия и Германия играют.
0: «Дамы и господа, говорит капитан корабля. Машины скорой помощи прибыли на посадочную полосу и находятся в полной готовности».
1: Хорошо, следующее иду!
0: «Дамы и господа, говорит капитан корабля. Заднее шасси успешно коснулось посадочной полосы».
1: 20% моей зарплаты. Это в два раза больше, чем ты просишь. Так, в церковь я схожу, насчет футбола договоримся? Только доставь меня живым домой.
0: «Дамы и господа, мы успешно совершили посадку. Приносим наши извинения за причиненные вам неудобства».
1: Столько денег отдавать, мне-то что останется? Да и выходных у меня всего 2 дня в неделю.
2: Ищете ли вы Бога всегда? Или только тогда, когда Он нужен вам?
3: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Евангелии Иисус призывает нас быть светом миру. Но свет бывает разный. Ослепляющий свет фар дальнего света меня совсем не радует. Как когда он бьет глаза впереди, так и когда я вижу его раздраженное моргание в зеркало заднего вида. Не думаю, что Иисус имел в виду, чтобы мы донимали окружающих или постоянно фокусировали внимание на себе. Свет верующего должен помогать не удариться при передвижении, а еще помочь увидеть друг друга при общении. Дай Бог нам всем мудрости, кротости и любви.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 4 июня 1995 года в базилике Святого Сердца в Брюсселе папа Иоанн Павел II беатифицировал отца Дамиана, священника, который отдал свою жизнь за изгоев, страдающих проказой. Иосиф де Вестер родился во фламандском Брабанте, в Бельгии, и после окончания средней школы поступил в католическую монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, взяв себе монашеское имя Дамиан. В 1864 году он был направлен в качестве миссионера на Гавайи. В то время на архипелаге сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. По приказу короля Камехамеха больные проказой изолировались в колонии Калаупапа на острове Молоккаи. Министерство здравоохранения Королевства Гавайи планировало организацию сельскохозяйственных работ для больных колонистов, чтобы они могли себя прокормить. Но у больных не было ни возможности, ни сил обслуживать и кормить себя. Кроме этого, изолировав больных от общества, правительство не позаботилось об их содержании. В колонии не было ни жилья, ни больниц, ни церквей, ни кладбищ, ничего. В 1873 году Дамиан де Вестер прибыл в Калаупапу, где уже находилось 797 прокаженных, и начал свою пастырскую деятельность с постройки храма. Благодаря его усилиям здесь появились ферма, школа и кладбище. Он также основал на Молоккаи братство Святого Детства для детей-сирот, братство Святого Иосифа для лечения больных на дому и братство Мадонны для воспитания девушек. Кроме того, был построен порт, дорога, приют для сирот и больница. 10 лет спустя Дамиан де Вестер и сам заболел проказой. Но, несмотря на болезнь, продолжил заниматься активной пастырской и социальной деятельностью среди прокаженных. Через некоторое время больного отца Дамиана доставили на лечение в Гонолулу. Когда он лежал в больнице, его посетил король Гавайев, чтобы поблагодарить за все, что отец Дамиан сделал для его больных подданных. 5 лет спустя Дамиан де Вестер умер от проказы и был похоронен на острове Молоккаи. 4 июня 1995 года апостол прокаженных, отец Дамиан, был беатифицирован, а в 2009 году причислен к лику святых. След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему подобно Царство Небес? Царь устроил свадебный пир для своего сына. Он послал слуг позвать тех, кого хотел пригласить на свадьбу, но они не захотели прийти. Он снова послал других слуг, велев сказать приглашенным: «Мой пир уже готов, быки мои и прочий откормленный скот уже зарезаны, все готово, приходите на пир». Но гости пренебрегли приказанием и разошлись по своим делам. Один на поле, другой к себе в лавку, а остальные, схватив его слуг, истязали их и убили. Царь разгневался. Послав войска, он велел казнить тех убийц, а город их сжечь. А потом говорит своим слугам: «Пир готов, а гости оказались недостойны. Ступайте же на перекрестки дорог и всех, кого встретите, зовите на пир». Слуги вышли на улицы и привели всех, кого встретили, и добрых людей, и дурных. Весь пиршественный зал заполнился гостями. Когда царь вышел взглянуть на гостей, он увидел человека, одетого не в праздничную одежду. Он говорит ему: «Приятель, ты почему явился сюда не в праздничной одежде?» Тот молчал. Тогда царь сказал служителям: «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон, во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Потому что много званых, но мало избранных».
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: что-то изменить, нужна решимость, смелость и терпение, конечно же. А главное – мудрость, вовремя сориентироваться, когда нужна смелость, а когда терпение.
1: Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Настя, и я из Зеленограда.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Насколько я себя помню, я всегда в него верила, потому что моя мама начала искать Бога, когда я была маленькая, и я как-то вместе с ней присоединилась к поискам.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: С Христом жить гораздо проще. Всегда есть на кого положиться, на кого надеяться, кого просить о помощи, с кем вместе порадоваться и погрустить.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Это первое послание Коринфянам, 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Ведь любовь – это самое главное.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это о свободе посредством ограничений.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“. Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: „Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне“. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется».
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Я приветствую всех, кто первый раз пришел к нам в группу по изучению Библии. На прошлой неделе мы остановились на 35 стихе 11 главы послания к евреям. Давайте вернемся немного назад, к 27 стиху, и быстренько еще раз пробежимся до конца главы, чтобы еще раз обратить наше внимание на великие дела, которые совершали те, кто всем сердцем доверял Богу. Итак, послание евреям, 11 глава, с 27 стиха. Гарик, прочитай, пожалуйста.
1: «Верую Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую перешление Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. Верую пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верую Раав блудница с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими и
0: ныне... Да достаточно, Гарик, спасибо. Не правда ли поразительно, на что способна вера? А теперь переходим к 12 главе. «Посему и мы, имея вокруг себя такое...»
2: Минутку?
0: Да.
2: Гарик прочитал 11 главу не до конца.
0: Спасибо, я знаю, но мы уже разбираем 12 главу. «Посему и мы, имея вокруг себя такое...»
2: Минутку?
0: Да.
2: В конце 11 главы, как мне кажется, очень важные стихи о вере.
0: Возможно, но мы это пропускаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое...»
2: Минутку?
0: Но что еще?
2: Вы прочитали 35 стих только до середины. Вы хоть, по крайней мере, этот стих до конца дочитаете?
0: Нет, не хочу. Продолжаем дальше.
2: Хорошо, я сама дочитаю.
0: Но это не...
2: Стих 35 заканчивается так.
0: Замолчите! Кто вас просил?
2: Другие были замучены до смерти, отказавшись от предложенной им свободы. Они ожидали воскресения к лучшей жизни.
0: Кто вас просил?
2: Раз уж я начала, давайте я дочитаю все-таки 11 главу до конца.
0: Я прошу вас, не надо!
2: Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы. Их побивали камнями, распиливали надвое.
0: Замолчите,
2: убивали
0: прошу!
2: Мечом. Им приходилось скитаться в овечьих и козьих шкурах. Они были в нужде. Их преследовали и над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям.
0: Ненавижу эти стихи. Понятия не имею, как они в Библию попали. Христианство — это любовь, радость, мир. О какой радости может идти речь, когда тебя...
2: Распиливают надвое?
0: У кого-нибудь есть нож? Ну,
2: но для нас здесь есть хорошая вещь.
0: Что хорошего может быть в том, когда тебя...
2: Распиливают надвое?
0: Замолчите!
2: Да дайте же мне мысль закончить. Здесь есть хорошая весть. Вот читаю дальше. Все они получили одобрение Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что им было обещано.
0: И что здесь по-вашему хорошего?
2: Вот последний стих 11 главы. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее.
0: Я надеюсь.
2: Дабы они не без нас достигли совершенства.
0: Это смешно. О каком совершенстве может идти речь, когда тебя...
2: Распили.
0: Не говорите! Не смейте произносить это опять! У кого-нибудь есть этот, как бы, эфилоргатум?
2: Так в этом же и есть смысл главы.
0: Какой смысл? Ничего, если я на полу полежу немного.
2: Смысл в том, что если все эти герои Ветхого Завета с мужеством переносили страдания и преследования ради воскресения к вечной жизни, тем более мы, имеющие Христа в сердце, тем более мы, вопреки всему, должны сохранить верность Богу вплоть до второго пришествия, когда Христос даст нам новые, нетленные тела.
0: Ой, надеюсь, моему новому телу уже не понадобится эфилоргану пса.

Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа. Британский физик, математик и механик Исаак Ньютон.

0: стих дня.
1: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа, будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые он нам дал. Поэтому будем внимательны к его слову и действию Святого Духа, который пришел после его вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус перебрался на другой берег в окрестности Гадары, навстречу ему вышли из могильных склепов два одержимых бесами. Они были такими свирепыми, что никто не решался ходить той дорогой.
2: «Что тебе до нас, Сын Божий? Ты пришел сюда раньше времени мучить нас?» — закричали они.
1: Вдали паслось большое стадо свиней. Бесы стали просить его.
2: «Раз ты нас изгоняешь, пошли нас в это стадо свиней!»
1: «Идите», — ответил он. Бесы, выйдя, вселились в свиней, и в тот же миг все стадо ринулось с кручи в море и утонуло в его водах. Свинопасы бросились бежать. Добравшись до города, они рассказали обо всем и о том, что произошло с одержимыми, тоже. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. Увидев его, они стали просить его покинуть их края.

0: Ну все, еще 20 минут и понеслась.
1: Я люблю Рождество. Хоть это типа не совсем наш праздник. Вот Новый год, это я понимаю.
2: Зато на Рождество самые крутые корпоративы.
0: Это точно.
1: А что там сегодня в программе?
0: Что, рассылку что ли не получал? Там, короче, шоу трансов на разогреве, потом Распутина, стриптиз и в финале Газманов.
1: Ну ничего так.
2: Слушайте, давайте тоже разогреемся. У меня тут как раз есть так для настроения.
1: О, класс. Коль, говорят. А ты что такой серьезный сидишь? Расслабься, уже можно коньячок выжить.
2: Не, спасибо.
1: Да ладно тебе, Колян, за Рождество ведь грех не выпить.
2: Ну, спасибо, Колян.
0: Хочу. Да оставь ты его.
1: А что с ним, да завязки забудь. Что ли?
3: Ну, за Рождество. Ну что, мальчики, готовы?
1: О, Мариночка, обалденно выглядишь, присоединяйся.
2: Еще стопарик и поехали места занимать. Ну что ж, всем счастливого Рождества.
0: Пока, Колян. Пока,
1: да
0: Колян.
1: Ты чего? Сегодня же корпоратив, поехали.
2: Миха, меня дома ждут, праздник-то домашний.
1: Да брось. Ты такая программа, стриптиз, напитки бесплатно.
2: Ладно, счастливо.
1: Да что с ним? Он что у вас, того, ну, чокнутый, что ли?
0: Че, не знал?
2: Да он же у нас, типа, верующий.
1: Ну и че, я тоже верующий. Вот, крестик нашел.
2: Не-не, ну, он у нас, как тебе сказать, короче, не пьет, не курит, там, в сауну с девчатами, ни-ни, вечером домой к жене.
1: Сектант, что ли? Так бы сразу и сказали.
4: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

Семен Франк из книги «С нами Бог». Все чувственно незримое и неощутимое, не входящее в состав чувственного опыта, склонно ускользать от нашего внимания, легко нами теряется. Мы как бы гипнотизированы чувственно данной, явственной, массивной, резко действующей в нас частью реальности. Это и понятно. Такое устройство нашего сознания есть прямо биологическое условие нашей жизни. Потому что в интересах самосохранения мы должны интенсивно реагировать на непосредственно окружающую нас, действующую на наше тело среду. Что было бы с нами, если бы, например, мы ощущали так же живо невидимые нами, хотя и достоверно нам известные, факты смерти, убийств, злодейств, как мы ощущаем их, когда они совершаются на наших глазах? Вспомним ужасы войны, которые люди спокойно переносят, когда не видят их воочию. Уже в силу одного этого религиозный, как и всякий сверхчувственный опыт, по общему правилу, не достигает силы, убедительности, интенсивности чувственного опыта. И если вся мудрость житейского, земного опыта говорит, что жизненный успех обеспечен только сильным, борющимся, самоутверждающимся, то здесь бросается вызов всей этой земной мудрости. Дается обетование, что именно кроткие наследуют землю. Нельзя вообразить себе ничего более парадоксального. Кротким обетуется не только небесное блаженство, но и наследование земли. Не гордые, беззастенчивые, хищные и жестокие завоеватели, не сильные и герои, не победители на войне или в жизненной борьбе. Неловкие и хитрые дети века сего в конечном итоге будут истинными хозяевами земли, а именно кроткие, те, которые не борются за свои притязания, а без борьбы любовно все уступают другим, кто уже исполнены тихой радостью обладания сокровищем на небесах и ни в чем ином не нуждаются, ничего земного не добиваются. Конечно, это невероятно с точки зрения всей земной мудрости. Но правда христианства, будучи подлинной правдой, по самому своему существу парадоксальна, невероятна. И вместе с тем это невероятное упование не только неописуемо сладостно, утешительно. В человеческом сердце есть такая глубина, в которой оно с очевидностью усматривает эту возвещенную ему неслыханную и невозможную правду. Именно как последнюю, подлинную, безусловную правду, перед лицом которой все земные истины испаряются, как дым. Эта правда говорит нам, как добро, самоотречение, бескорыстная и самоотверженная любовь в конечном итоге, в каком-то пределе или в какой-то последней глубине бытия есть, вопреки всему нашему земному опыту, всемогущая и всепобеждающая сила. И так как добро совпадает с Богом, то эта правда означает именно исповедание веры во всемогущество Божие.

День и ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет. Я воззвал, и ты ответил.

0: Доверять Богу, когда все вокруг светлое и ясное, это ничто. Доверять Богу, когда вокруг темно и ничего не понятно, это и есть настоящая вера. Чарльз Спержен.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Я говорю вам, того, кто открыто признает меня перед людьми, признает и Сын Человеческий перед Божьими ангелами. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и он откажется перед Божьими ангелами».

Думай, днем действуй, вечером благодари, а ночью спи. А что, если это и есть та самая формула, на поиски которой снова и снова отправляются всевозможные коучи, мотиваторы, консультанты? Может, не тратить деньги на очередной вебинар? Может, вот она суть? Утром думай, днем действуй, вечером благодари, а ночью спи. Если бы все было так просто. Правда, друзья? Спасибо, что слушаете «Свободное». Здесь Наташа Романцова.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Кеплер. «Велик наш Господь, и велика держава Его, и премудрости Его нет конца. Хвалите Его солнце, луна и звезды и планеты, на каком бы языке восхваление не происходило, а также вы, свидетели Его открытых истин, и ты, душа моя, воспевай честь и славу Господу всю твою жизнь».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Бизнес, который делают люди. С Дмитрием Ревякиным.
1: Многие люди хотят иметь собственный бизнес. Но так ли это просто? Успех бизнеса зависит не только от выбора правильной ниши и бизнес-идеи, но и от множества других факторов. Во всем мире количество предприятий малого бизнеса, разорившихся в первые три года, значительно превышает количество выживших. В России эта ситуация одна из самых сложных. По данным финансовых аналитиков, в России в первый год существования разоряется до 90% новых бизнесов, и только 3% предприятий продолжают работать более трех лет. В последние годы ситуация только ухудшилась. По данным ФНС, в 2018 году в России число зарегистрированных новых юридических лиц было почти в два раза меньше прекративших свою деятельность. Это общие цифры, но они отражают реальную картину. Самостоятельно построить успешный бизнес очень трудно. Много замыслов в человеческом сердце, но исполнится то, что решил Господь. Книга притчи Соломона, 19 глава, 21 стих.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

музыка на свободном радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Однажды в субботу Иисус шел через поле. Его ученики на ходу срывали колосья. Фарисеи стали ему говорить: «Смотри, что они делают! Этого нельзя делать в субботу!» «Разве вы никогда не читали?» — говорит им Иисус. «Что сделал Давид, когда был в нужде и когда сам он и люди его голодали? Он вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел жертвенный хлеб, тот, который нельзя есть никому, кроме священников, ел сам и дал своим людям». И сказал им Иисус: «Суббота создана для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий, Господин и над субботой».

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода –

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 4 июня 1995 года в базилике Святого Сердца в Брюсселе папа Иоанн Павел II беатифицировал отца Дамиана, священника, который отдал свою жизнь за изгоев, страдающих проказой. Иосиф де Вестер родился во фламандском Брабанте, в Бельгии, и после окончания средней школы поступил в католическую монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, взяв себе монашеское имя Дамиан. В 1864 году он был направлен в качестве миссионера на Гавайи. В то время на архипелаге сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. По приказу короля Камехамеха больные проказой изолировались в колонии Калаупапа на острове Молоккаи. Министерство здравоохранения Королевства Гавайи планировало организацию сельскохозяйственных работ для больных колонистов, чтобы они могли себя прокормить. Но у больных не было ни возможности, ни сил обслуживать и кормить себя. Кроме этого, изолировав больных от общества, правительство не позаботилось об их содержании. В колонии не было ни жилья, ни больниц, ни церквей, ни кладбищ, ничего. В 1873 году Дамиан де Вестер прибыл в Калаупапу, где уже находилось 797 прокаженных, и начал свою пастырскую деятельность с постройки храма. Благодаря его усилиям здесь появились ферма, школа и кладбище. Он также основал на Молоккаи братство Святого Детства для детей-сирот, братство Святого Иосифа для лечения больных на дому и братство Мадонны для воспитания девушек. Кроме того, был построен порт, дорога, приют для сирот и больница. 10 лет спустя Дамиан де Вестер и сам заболел проказой. Но, несмотря на болезнь, продолжил заниматься активной пастырской и социальной деятельностью среди прокаженных. Через некоторое время больного отца Дамиана доставили на лечение в Гонолулу. Когда он лежал в больнице, его посетил король Гавайев, чтобы поблагодарить за все, что отец Дамиан сделал для его больных подданных. 5 лет спустя Дамиан де Вестер умер от проказы и был похоронен на острове Молоккаи. 4 июня 1995 года апостол прокаженных, отец Дамиан, был беатифицирован, а в 2009 году причислен к лику святых.
3: След в истории.

0: Привет всем! Любители восточной медицины заявляют, что медитация помогает собраться с мыслями, набраться сил и вообще оздоровиться. Мы же, как люди верующие, недоумеваем, как можно молиться пустоте или разговаривать с обезличенной вселенной. Опыт многих христиан показывает, что молитва, как способ общения с Богом, действительно изменяет нас и помогает преодолевать жизненные испытания. А вы давно молились?
1: В эфире «Свободное радио».

Присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами».

0: Петр Мамонов. Летит ли жук, закат ли протяжен, лежит ли груда кирпичей у дома? Все это дорого мне, все знакомо. Вот с этим я всем сердцем сопряжен. Не побегу в тропическую даль, в пучины скал, сияющих зловеще. Останусь здесь, где Бог меня узнал, среди листочков, червячков и трещин.
1: Это «Свободное радио».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Ложная надежда. «И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь». Книга пророка Иезекииля, 13 глава, 14 стих. Пророки лгали народу. Желая изречь популярное послание, они говорили слова о мире, когда истина была в том, что Израиль был на грани разрушения. Эти пророки построили стену в умах людей, стену, за которой, как они ошибочно верили, они найдут покой и безопасность от врага. Но безопасность, которую они нашли в словах пророков, была ложной. Во время бури эта стена не устоит. Настоящий Божий слуга не осмеливается проповедовать послание о мире тем, кто живет во грехе. Люди хотят слышать успокаивающее послание, говорящее, что для Бога на самом деле не имеет значения, что вы делаете, если вы имеете хорошие мотивы, или если вам кажется, что это хорошо. Однако те, кто успокаивают вас в вашем грехе, — это лжепророки. Они строят стены из грязи, за которыми вы найдете только ложную безопасность. Я был призван верно и правдиво предупреждать тех, кто выбрал путь греха. Но также мне следует говорить хорошие вести тем, кто доверит свою жизнь Иисусу Христу. Он — стена, построенная прочно. Доверьтесь Ему, чтобы, когда придет буря, вы нашли настоящую безопасность. Господь, мы знаем, что наша надежда не напрасна. Иисус Христос проведет нас через самые большие жизненные бури и однажды представит нас непорочными перед Твоим присутствием с безмерной радостью. Аминь. Свобода.

0: Привет, это Катя. И сегодня я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. Происхождение филистимского народа долго вызывало у ученых споры. Но исследования ДНК скелетов, раскопанных в 2018 году в захоронениях в филистимском городе Ашкелоне на территории Израиля, доказали, что упомянутые в Библии филистимляне имели европейское происхождение. Расшифровка ДНК также показала, что филистимляне быстро смешивались с местным населением, тем самым размывая генетическую подпись. Эти данные полностью подтвердили сказанное в Библии о филистимлянах. В книгах пророков Иеремии и Амоса сказано, что филистимляне пришли из Кафтора, то есть Крита, колыбели минойской цивилизации. Читайте Библию и изучайте историю. Ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Я начал карабкаться в гору давно, много лет назад. Я просто карабкался вверх, а зачем, я и сам не знал. Я был полон сил, полон радостных, смелых своих надежд. Я верил, что там на горе есть на всякий вопрос ответ –

Когда я спустился с горы, я хотел рассказать о том, что видел, что чувствовал я, только вдруг не нашел я слов. Я понял, что то, что там есть, нет возможности объяснить, пока не увидишь все сам и не сможешь все сам вкусить.

Карабкаюсь в гору, я снова вперед иду. Я понял, что жить без нее на земле больше не могу. Цепляюсь, карабкаюсь вверх, только камни грохочут вниз. Готов я на все, лишь бы мне получить.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Неверие и насмешки. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Когда ужасный голод обрушился на город, в котором народ Израиля находился в осаде, Бог возвестил, что голод прекратится. Услышав это, один из сановников царя только посмеялся. «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Он отверг благодать Бога, которую провозгласил пророк Елисей, и который сказал ему: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». И когда случилось избавление, этот человек был единственным, кто не воспользовался его результатом. В наши дни насмешников много, и это характерная черта нашего века. Библия предостерегает нас. В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям. Для таковых, как и для царского сановника, слово Бога не имеет ценности. Они верят тому, что видят, игнорируя то, что открыл Бог. Бог мог бы судить их так, как судил того человека, но Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Как сказано у пророка Исаии, суд — это Его необычное дело. Он любит свое творение и хочет, чтобы все люди спаслись. Сегодня Он по-прежнему предлагает всем свою благодать. Давайте же будем верить Его Слову, которое утверждено на небесах.
2: Держим курс на вечное, свободное

0: Стих дня.
1: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
0: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников,

0: учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники:
1: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?»
0: Он сказал им в ответ:
2: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
0: И сказал им:
2: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“.
0: И, призвав весь народ, говорил им:
2: „Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“.
0: И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им:
2: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“.
0: Далее сказал:
2: „Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека“.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Время подумать.
1: Можно ли совмещать веру и суеверие? Нет. Таков наш Бог. Ревнитель. Либо ты веришь в черного кота, в сон после обеда, в разбившуюся чашку, либо ты веришь в Бога. И невозможно соединить веру в Бога с суевериями, потому что одно отрицает другое в принципе. Либо человек во всех путях своей жизни надеется на Бога, или на силу различных магических обрядов. И надо отдавать себе взрослый в этом отчет. Это вещи несовместимые. Я искренне надеюсь, что наша аудитория уже давным-давно избавилась от предрассудков, суеверий и примет. Но даже если вы еще работаете над этим, смелости вам, друзья, и просто начинайте проверять на практике. Когда ты живешь с Богом, никакие другие правила с тобой просто не работают. И ура, и спасибо большое на этом.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Всегда.

0: Правда? Да ты что? И какой месяц? Да ты что? Ну, поздравляю, а с виду не скажешь.
1: Мам, почитай мне книжку про Иисуса.
0: Андрей, не мешай, у нас с тетей Олей очень важный разговор. Пойди себе в комнату.
2: Так, так, так, какой же все-таки галстук выбрать?
1: Пап, почитай мне книжку про Иисуса.
2: Книжка про Иисуса называется «Новый завет». И потом, я сейчас занят, мне нужно повторить проповедь на завтра. Иди к себе. Вика, Вика, ну чем ты там занята?
0: Ты звал?
2: Глянь, какой галстук сюда больше подойдет?
0: Ни тот, ни другой.
2: Вот, у меня галстука нормального
1: Мам,
2: нет.
1: Мам, ты же можешь мне про Иисуса почитать?
0: Ты что, не видишь, мы с папой разговариваем? Ходишь тут.
1: Ты же
0: а ну, марш
1: обещала.
0: К себе. Ты вообще спать уже давно
2: должен. Пора уже читать самостоятельно. 5 лет скоро.
0: Так, нет, лучше возьми вот темно-синий в горошек.
2: Какой горошек? Ты что, забыла? Я же завтра проповедую. В горошках не проповедуют.
0: Правда, что ли? А на какую тему?
2: Пустите детей... Приходите ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Небесное. Как я выгляжу?
3: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Все пути человека пред глазами его чисты, но Господь оценивает побуждения.
2: Наш сайт свободная.медиа.
3: Hey girl, what's up?

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Люда, я из города Череповца.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Не придавала сильного значения своим грехам. И просто я потом понимаю, что что-то тут не так. Как-то я начала молиться о покаянии, чтобы мне Бог дал покаяние. Я долго молилась, Бог мне его дал. Как второй папа, мне нравится это сравнение, что он тот, кто поддержит, в первую очередь любит, независимо ни от чего. Что родители же любят своих детей, независимо ни от чего, что бы ни случилось с их ребенком. И поддержит в трудную минуту.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Нету. Постоянно меня кто-нибудь спрашивает, я говорю, нету как-то. Я бы сказала, там какой-нибудь бывает стих дня.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, христианство – это, наверное, свобода больше. Свобода в вере, в которую ты сам выбираешь. Этот человек сам принимает решение. Вот. А ограничение – это, может, наверное, как больше стереотип какой-то у человека создается, когда он слышит про христианство.
0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Евангелие от Марка.
1: «И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
2: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Новая музыка на свободном радио.

Не 9 века римские папы находились под влиянием аристократической семьи Теофилактов. В это время Феодора, жена Теофилакта, и ее дочь Морозия, имевшие репутацию блудниц, стали возводить на святой престол своих предполагаемых любовников, а затем и детей от бывших понтификов. Хотя многие жизнеописания этих пап пристрастны, так как составленные их политическими противниками, Римско-католическая церковь официально признает распущенность их образа жизни. Для характеристики данного периода папства устоялся даже специальный термин – порнократия.

0: щедро Бог рассыпал ободрение против страха по всей Библии, начиная с книги «Бытия» и до книги «Откровения». Бог все время напоминает нам: «Не бойся». Устами пророка Исаии повторяет: «Не бойся, ибо я с тобою. Не страшись, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, я помогу. Рука моя принесет тебе избавление». Бог говорит нам не бояться того, что мы можем оказаться в одиночестве, что будем слабыми, что нас не будут слушать или что наши физические потребности окажутся неудовлетворенными. Ну а ключ к преодолению страха — это полное доверие Богу. Будем доверять.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Не будь слишком праведен и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху слишком много и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. 7:16-18. Перед нами интересные предостережения. Немного в книге «Экклезиаста» отрывков, которые породили такие жаркие дискуссии среди комментаторов, богословов и проповедников. Если мыслить с точки зрения абсолютной морали, то это поучение кажется по меньшей мере странным, а по большей – еретическим. Что значит «не будь слишком мудрым» или «слишком праведным»? Что значит «не греши слишком сильно»? А немножко можно, что ли? Обратите внимание, что в обоих случаях речь идет о переизбытке. Дело в том, что в первом случае говорится об обыкновенном лицемерии, а во втором – о вседозволенности. Речь не о том, что в святости и в грехе нужно знать меру. Лицемерие. Согласно словарю Ожегова, лицемерие, не путать с лицеприятием, несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям. Знаете, что примечательно? Возможно, что здесь, в «Экклезиасте», это первое серьезное предупреждение против религиозного лицемерия, а также фарисейства, как его логического следствия. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Луки 12:1. Когда пишет Соломон, это пока не масштабная проблема. Процветает язычество, и Израиль борется за единобожие. Храм только что построен, и еще очень далеко до того законнического маразма, который застал Христос. Проще говоря, лицемерие – это стремление казаться тем, чем ты не являешься по сути. Это игра в благочестие на публику. Непонимание истинной природы благочестия превращает его в набор правил и предписаний внешнего характера для того, чтобы производить впечатление. Духовное невежество создает в голове лицемера некий образ праведности и святости, под который он начинает активно подгонять окружающих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Марка 7:6-9. Поэтому законничество – неизбежное производное лицемерие. Каким образом оно может погубить? 7:16. Как уже было сказано, лицемер внешне пытается выглядеть тем, кем не является внутренне, в сердце. Это все равно, что курица, хоть и являясь фактически птицей, пытается давать уроки полетов. В ее жизни очень скоро обнаружится серьезное противоречие между тем, чему она учит, и что умеет. И это противоречие создает и усиливает она сама своими возрастающими попытками косить под беркута.

0: Притчи Соломона.
1: Терпеливый лучше воина, владеющий собой лучше завоевателя города.

0: Матерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Первое следствие закона цикличности – все вещи утомляют, надоедают. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. 1.8. Синодальный перевод «Все вещи в труде». Обратите внимание на начало 8 стиха. В синодальном переводе он звучит по меньшей мере странно. Мы все не раз испытали на себе этот предательский механизм, сопровождаемый парадоксом. Рано или поздно все наскучит и утомит. Нет ничего, что могло бы вечно удерживать на себе мое внимание и интерес. Начав какое-нибудь новое увлекательное занятие, однажды я смогу сказать об этом, образно выражаясь, «наелся». Но в то же самое время

поэтому в каком-то смысле ненасытима. Чем бы образ Божий не пытался себя занимать отдельно от Творца, духовно он остается голодным. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. 6.7. Нескончаемые разговоры, видение и слушание не наполняют. Почему так? Все просто. Мы созданы для чего-то большего, чем тварный мир может нам предложить. Даже во всем своем разнообразии и красоте он не в состоянии удовлетворить экзистенциальный аппетит потомков Адама. На какое-то время творение может завлечь своими яркими цветами, удивительными находками, сложностью своего устройства, но рано или поздно происходит пресыщение, но не насыщение. Позволю себе этакий лексический нюансик. Сколько бы я ни повидал на своем веку, как много бы ни узнал и не услышал, ничего из испытанного не способно привести меня к такому состоянию, когда душа вместо утомления обретет успокоение. Исповедь того, кто на себе испытал все то, о чем мы боимся даже мечтать, очень важна. Наше отличие от Соломона в том, что мы никогда не получим возможности все попробовать. Мы умрем, так никогда и не став такими богатыми, чтобы забыть, что значит «хочу, но не могу себе позволить». Никогда не будем обладать такой властью, чтобы никого не бояться. Никогда не будем так популярны и востребованы, что первые лица государств будут приезжать к нам за советом. Большинство это осознают и поэтому, не переставая мечтать, стараются при этом ставить достижимые цели. В сутолоке дней они меняют одни доступные увлечения на другие. Добившись чего-то и наигравшись, ставят новые ориентиры, загораются интересом к еще неиспытанному. Все цели, без исключения, выбираются, исходя из их потенциальной способности принести радость. Тут уж кому что ближе. И так всю жизнь. Например, на этой планете можно найти всевозможные чудесные красоты природы, от которых замирает сердце. Красота вообще обладает властью, потому что приносит эстетическое удовольствие. А все, что приносит удовольствие, имеет тенденцию порабощать. Почему мы сразу начинаем фотографировать то, что нравится? Потому что мы хотим унести красоту с собой, смотреть на нее и получать радость от созерцания. Так мы пытаемся продлить прекрасное мгновение. Разве вы никогда не сожалели, что нельзя поставить на паузу шикарный закат, золотую осень, весеннее цветение? Я лично только об этом и думаю, упиваясь ими. Но вы, наверное, уже заметили, что рано или поздно привыкаете к любой красоте. Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Я мечтал и именно потому, что хотел, чтобы мои глаза вечно радовались, созерцая его. Точнее, я хотел, чтобы океан через глаза наполнил мою душу особыми переживаниями, отрывающими от обыденности жизни. Я верил, что, поселившись в таком месте, смогу пребывать в постоянно восторженном состоянии духа, которое мне нравится само по себе. Я как бы просил: «Океан, дай мне возвышенных чувств, наполни мою душу твоей красотой и величием, наполни мою душу собой». Прошло время, прежде чем я понял, что океан не сможет мне помочь. И те, кто живет на побережье, подтвердят вам, что я прав. Первое время вы будете частенько пялиться на волны, океанские рассветы или закаты, наслаждаясь всевозможными оттенками воды и неба. Но придет время, и вы привыкнете к этому зрелищу, будучи поглощены заботами века сего. Глаза насмотрятся на величественную игру волн, уши наслушаются умиротворяющими звуками прибоя. Но наполнение не произойдет. Океан просто перестанет давать вам то настроение, которое давал в начале. Он вас подведет. То же самое касается красот гор, лесов, озер, водопадов и любой части творения, способного зачаровывать. При наличии времени и ресурсов теоретически возможно облазить всю землю от и до и, о ужас, ко всему привыкнуть. Второе следствие закона цикличности звучит так. На Земле не может возникнуть ничего нового, что кардинально отличало бы жизнь одного поколения от другого –

что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое!» Но это было уже в веках, бывших прежде нас. 1 глава, 9-10 стихи.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: «Теперь я радуюсь моим страданиям за вас. Страдая в земной жизни, я восполняю недостающую меру страданий последних времен ради прихода помазанника Христа. Я страдаю ради его тела, а это церковь. Я стал ее служителем во исполнение Божьего замысла. Он повелел мне возвестить вам во всей полноте слова Бога, тайну, веками сокрытую от всех поколений. А теперь она явлена его святому народу, которому Бог захотел открыть все богатство и славу этой тайны среди всех народов. Тайна в том, что Христос живет в вас, Он — ваша надежда на грядущую славу. Это Его мы возвещаем, убеждая и наставляя людей со всей доступной нам мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в единении со Христом. Ради этой цели я тружусь, не щадя сил, ведя битву всей мощной силой Христа, которая мощно действует во мне».
2: Уютный вечер на свободном радио.

частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: В суде. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Однажды каждому придется дать отчет Иисусу Христу за то, что он сделал или не сделал. Последует божественная оценка всего этого. Это судебное заседание будет отличаться от любой формы правосудия в этом мире. Сегодня некоторым удается избегать справедливого наказания, потому что человека могут наказать только за то, что доказано. Но перед судилищем Христовым никто ничего не скроет. Даже мертвые воскреснут для суда. Судьи основывают свой вердикт на доказательствах и показаниях свидетелей. Сын же Бога, чьи очи словно огненное пламя, видит все дела людей. Судьи могут выносить приговор только за те правонарушения, которые определены законом как таковые. У божественного же судьи будет другой критерий – действенное слово Бога, которое показывает человечеству, что добро, а что зло. В суде обвиняемых, как правило, бывает адвокат, который, несмотря на вину подзащитных, пытается смягчить приговор. Перед судилищем же Христовым защиты не будет. Те, которые умирают, не примирившись с Богом, понесут заслуженное наказание. Верующие, получившие прощение своих грехов, не будут судимы. Они предстанут перед тем, кто претерпел суд вместо них.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя, и я расскажу вам один интересный факт. Ученые долгие годы искали так называемую точку Бога. Они надеялись найти какой-то участок коры головного мозга, который отвечает за наше общение с Создателем. Но в конце концов убедились, что точки такой нет. Более того, оказалось, что вера буквально разливается по всем частям нашего серого вещества. Чем-то это напоминает мне попытки взвесить душу или запротоколировать чудо. Интересно, что и такие научные измерения в какой-то степени становятся предметом веры или доверия к их достоверности. Как ни крути, а всю нашу жизнь пронизывает вера. Но верить следует еще и в истину. Только тогда вера не будет напрасной. А в этом вам поможет Свободное радио.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
2: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. И вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их.
3: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Лиза Лукашина. Где начинаются улыбки, загадок ангельских и нежных? Не видеть их — страданий пытки, внимать им — счастье песен снежных. Где начинается реальность, когда в руках растают слезы? Ее невидимую дальность устелят звезд далеких розы. Где начинается спасение, когда в душе венец терзания? О Боже, лишь твое смирение заменит правдой наказание. Где начинается душа небес моя, аллей планеты? И на мгновение, не дыша, я лишь в тебе ищу ответы.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
2: You said the word and there was light. You spoke and stars lit up the sky. Your breath gives life. The waters part at your command are come pouring down and flooding dry land.

0: откройте дверь, я требую немедленного освобождения.
1: Тимофей, хватит.
0: Ну, держитесь.
1: Остынь.
0: Вы не знаете, на кого нарвались. Тимофей. Вы заперли в темницу самого апостола Павла. Да он, если захочет, может на вас всех огонь с неба низвергнуть. А ну, кройте.
1: Тимофей.
0: Ну, ладно, вы сами этого захотели.
1: Тимофей.
0: Сейчас вы узнаете, что апостола Павла и Тимофея лучше не трогать. Ну, давай, Павел, покажи.
1: Тимофей, уймись.
0: Ну, почему уймись? Ну, почему?
1: Ты хоть подумал, что... Возможно, это Божья воля, что мы здесь.
0: Ну да, конечно. Господь хочет, чтобы апостол язычников прозябал в какой-то дыре.
1: Ты что, не веришь, что твоя жизнь в руках Божьих?
0: Нет, верю, конечно. Но, Павел, ты подумай, зачем? С какой стати Бог бы захотел, чтобы мы оказались в этой мерзкой конуре?
1: Не знаю, Тима. Господь не открывает мне всего. Но знаешь, я научился доверять Иисусу в любых обстоятельства.
0: О чем ты говоришь, Павел? Мы проповедовать тут не можем и вообще. Какой с нас тут толк?
1: Не знаю. Но могу предположить несколько вариантов.
0: Внимательно тебя слушаю.
1: Ну вот, смотри. К примеру, последние 2 недели мы постоянно были в окружении толп народа. Ни минуты покоя. Помнишь... Ты даже как-то кому-то сказал...
0: Павел, я же уже извинился.
1: Так как ты там ему сказал?
0: Я сказал... Оставьте же вы меня все в покое, наконец!
1: До чего далеко ходить? Вчера, вот помню, ты все жаловался, что у нас совсем нет времени, чтобы просто посидеть, помолиться в тишине. Было такое?
0: Ну, было.
1: Так вот, Господь дает тебе эту возможность. А ты жалуешься. Сам не знаешь, чего хочешь.
0: Да, но ты посмотри на эту дыру. Какие тут молитвы?
1: Тима, я научился быть довольным во всех обстоятельствах.
0: Ой, я тебя умоляю. Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе доставляет удовольствие находиться здесь?
1: Тимофей, выбор за тобой. Ты можешь смириться с обстоятельствами, которые нельзя изменить. Или же можешь продолжать лелеять в сердце недовольство и раздражение. Только это, поверь, ничего не изменит.
0: Ну ладно, ладно, мне уже стыдно. Давай помолимся.
1: Давай.
0: Как это у тебя получается? Мне в голову ничто, кроме мысли об этой грязной конуре, не лезет.
1: Я же сказал, я научился быть довольным.
0: Хорошо, я попробую еще раз. Огонь с неба, огонь с неба, огонь с неба, огонь.
1: Тимофей,
0: что?
1: Какой огонь с неба? Лучше попроси Господа показать, что хорошего мы можем вынести из нашего положения.
0: Ну, ладно, давай еще раз попробуем.
1: Ну, давай. Ты думаешь о том же, что и я?
0: А ты о том, что и я?
1: Думаю, стоит попробовать.
2: Эй, ребят, стражники, можно вас на минутку? Вам уже кто-нибудь рассказывал об Иисусе Христе? Мой приятель с ним лично знаком.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

0: Франциск Ассизский. Песнь о брате Солнце или хвалы творений. Всевышний, всемогущий благой Владыка, Тебе хвалы и славы и честь и всякое благодарение. Тебе одному, о Всевышний, они подобают, и ни один человек именовать Тебя не достоин. Прославлен будь, мой Господи, со всем Твоим творением, особенно с Господином, братом Солнцем, который являет день и которым Ты нас озаряешь. И сам он красив, и, лучась великим сиянием, собой знаменует Тебя, о Всевышний. Прославлен будь, мой Господи, за сестру Луну и за звезды, которые в небесах сотворил Ты. Ясны, драгоценны они и прекрасны. Прославлен будь, мой Господи, за брата ветра, за воздух и тучи, за ведрие и любую погоду, через которую пищу даешь Ты Твоим творением. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу воду, которая столь полезна, смиренно, чиста и драгоценна. Прославлен будь, мой Господи, за огня нашего брата, которым Ты ночь озаряешь, и сам он красивый, веселый, могучий и сильный. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу, Матерь-Землю, что нас поддерживает и правит, и разные произращает плоды и цветов многоцветия и травы. Благословен будь, мой Господи, за тех, кто любви Твоей ради прощает и переносит немощи и страдания, блаженны переносящие мирно невзгоды, ибо Тобою Всевышний увенчаны будут. Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу, смерть плотскую, которой никто из живых избежать не способен. Горе тем, кто во смертных грехах умирает. Блаженны, кого найдет она в пресвятой Твоей воле, ибо не станет для них погибелью смерть вторая. Славьте моего Господа и благословите, благодарите Его и служите Ему с великим смирением. Перевод со староитальянского Петра Сахарова.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.
1: Свобода, как вечер на взморье, закат в бархатном сезоне, и вообще не помнить, откуда ведут дороги. Поддаться ветру свободы, вперед.

0: как на душе, спокойно и ровно, и ничто не беспокоит, это моя свобода. В минуты полета корабль качает немного, но внутри твой покой, это моя свобода. На душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит, это моя свобода.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
2: настроиться на истину. Брак – удивительная и прекрасная штука. Мы знаем друг друга уже больше 10 лет. По движению брови, поджатым губам или вздоху мы способны определить степень серьезности катастрофы и вовремя предпринять меры по борьбе с ней или эвакуации в другую комнату. Что бы ни говорили глупые анекдоты и как бы ни сбивали с толку романтические фильмы, мы понимаем, что, несмотря на все, продолжаем растить нашу любовь. Она растет вопреки рутине и двум маленьким детям, не отпускающих нас на толковое свидание. Она развивается, несмотря на разницу во вкусах и взглядах на многие явления. Она крепчает благодаря испытаниям, трудностям, болезням и моментам слабости. Чаще всего в книжках и кино мы видим развитие отношений двух влюбленных, заканчивающиеся романтическим предложением или свадьбой. Но в реальной жизни все самое главное начинается только после этого. Кто встанет пораньше и займет детей, пока другой спит? Кто поздним вечером вынесет мусор, который нельзя оставить на ночь? Кто отложит желанную покупку ради того, чтобы другой супруг смог воплотить свою мечту? Подобные вопросы возникают каждый день. И несмотря на то, что правильный ответ всем известен, произнести его вслух бывает очень непросто. Массовая культура говорит о романтическом периоде зарождения отношений и прославляет момент той самой искры между мужчиной и женщиной. Повседневность и серые будни считаются врагом хороших отношений. А ведь именно из них и состоит брак. Наша задача — увидеть в каждом из этих дней возможность подвинуть свое «я» и послужить другому. Поступая так, вы исполните ту самую клятву, что давали перед алтарем. Помните? В богатстве и в бедности, в радости и в горе, в здравии и в болезни. Будьте верны друг другу полностью, и вы увидите, каким цветущим может быть ваш брак, несмотря на всех его врагов.

0: Евангелие от Иоанна.
1: А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили:
2: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом».
1: Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им:
3: «Вы ничего не знаете.

0: подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
1: Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Имя Майкла Фарадея известно каждому школьнику, проходившему курс физики. Родился великий ученый в 1791 году. Он получил скромное образование, проведя почти все детство на улице. Несмотря на бедность, в духовном отношении семья Майкла была богата. И взрослые, и дети не пропускали ни одного воскресного богослужения. Именно там зародилась вера мальчика, ставшая для него источником наиважнейшего познания. В 13 лет он шагал по булыжной мостовой, зарабатывая на жизнь доставкой газет и книг. Позже ему случилось переплетать один из томов британской энциклопедии. В нем он прочитал об электричестве. Дома Майкл пытался ставить опыты, описанные в энциклопедии. Желание заняться наукой побудило написать письмо к тогдашнему видному ученому сэру Дэви. Ответ был отрицательным. Но вскоре ученый уволил одного из лаборантов и вспомнил о письме Фарадея. Так молодой Майкл стал на путь служения науке. Под влиянием сэра Дэви молодой ученый начал мучиться сомнениями в отношении своих религиозных взглядов. Перед ним был образец порядочности и благонравия. В конечном счете он пришел к выводу, что человек может быть добрым и честным без веры в Бога. Но сомневаться пришлось недолго. Во время путешествия по Европе сэр Дэви показал себя грубым и высокомерным человеком. Вернувшись домой, Майкл сохранил уважение к нему, как к ученому. Однако ореол человеческого обаяния заметно потускнел. В 1820 году Майкл женится на дочери одного из служителей церкви, а через месяц открыто исповедует свою веру перед собранием. Спустя 3 года Фарадей делает попытку получить электрический ток без батарей. В лаборатории Королевского института он проводит бесчисленные эксперименты с магнитами, пытаясь найти объяснение явлению электричества. Так, шаг за шагом, он продвигался к изобретению динамомашины, впоследствии получившей название генератора постоянного тока. Предприниматели забросали его предложениями, сулившими целое состояние, и не понимали, почему он, великий ученый, пренебрегал реальными возможностями для обеспеченной жизни. Фарадея мало интересовала светская жизнь. Его личную жизнь составляли семья и церковь. Коллеги по работе часто приходили, чтобы послушать его проповеди, так как среди ученых он слыл блестящим оратором. Фарадей часто использовал цитаты из Библии, что свидетельствовало о его глубоком знании Писания. Фарадей постиг смысл жизни, изучая и впитывая библейское учение, лично познавая Иисуса Христа. Началом этого познания было осознание собственной греховности и необходимости в покаянии. В последние годы жизни по высочайшему указу королевы Виктории ему отводится резиденция в величественном дворце Хэмптон-Корт вблизи Лондона. К моменту смерти в 1867 году его научные открытия получили признание 97 академий наук, но он не счел нужным получить хотя бы одно звание, потому что звание, которое он ценил дороже всех других, полученное до научных открытий и международного признания, присвоенная не в стенах Академии за земные труды, а занесенную в книги жизни создателем всякого дыхания, звание святого в Иисусе Христе. Великие люди.
1: Неизвестное.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 5 июня 1801 года суд в Турции приговорил Марка Смирнского к смерти через отсечение головы мечом. Ранее Марк предал свою христианскую веру и перешел в ислам, но, устыдившись, заявил о своем желании не просто свидетельствовать о Христе, но и принять мученическую смерть. Марк Смирнский почитается как святой в греческой церкви. В месяце слов Русской Православной Церкви его память не включена. Как повествует его жизнеописание, Марк родился в Турции, в Смирне, в благочестивой христианской семье, а затем переехал в Новый Эфес. Будучи уличен в неблаговидном поведении, Марк попал под суд. А турецкому судье удалось убедить его отречься от Христа. Позже Марк поступил даже на службу к этому судье, завоевал его расположение и проявлял особую жестокость по отношению к христианам. Однако все больше и больше чувствовал угрызение совести. Через 9 месяцев Марк не выдержал и со слезами исповедал грех перед священником, а затем вернулся в лоно церкви через миропомазание. Однако это не облегчило совести Марка. Он странствовал по всему свету и дошел даже до России, но нигде не находил покоя и вынашивал мысль окончательно смыть свой грех кровью мученичества. А потому вернулся в Османскую Турцию. Проведя ночь в молитве и приняв причастие, Марк отправился в суд к часу его открытия. Скинув на землю тюрбан и держа в руке крест, он исповедовал обращение. Судья спросил Марка, не потерял ли он рассудок и не пьян ли. Однако тот ясным голосом заверил, что находится в здравом уме и готов претерпеть любые муки и пролить кровь ради любви ко Христу. Исповедника бросили в темницу, заковали ноги в колодки, а он с радостью распевал песнопения и псалмы. Раздраженный этим, начальник стражи вошел в камеру и нанес ему более 30 ударов ногами. Приведенный под ударами палок на второй допрос, Марк остался верен прежним убеждениям и с силой обличал магометанство. К пытавшим Марка присоединились помощники и обрушили на него град ударов. Но он сказал им: «Если бы вы знали, куда я иду, вы бы бросили свои дубины, чтобы идти за мной». 5 июня 1801 года, по окончании третьего допроса, судья вынес смертный приговор. Марк с ликованием шел к месту казни, где собралась огромная толпа. Преклонив колени, он положил голову на плаху, сказав палачу: «Руби как следует». Тот 5 раз промахивался, и только после 6-го удара голова святого упала на землю. Тогда толпа бросилась собирать частицы одежды святого Марка, пропитанные кровью, а прочие отправились в церкви воспевать и прославлять Бога. Мощи мученика источали священное благоухание и стали источником множества чудес.

0: любовь. Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Мир ждет твоего комментария обо всех новостях, которые только появляются. Если ты не выскажешь своего экспертного мнения о новом вооружении Индии и политической нестабильности в Судане, то люди будут блуждать во тьме. Помни, это гораздо полезнее, чем молитва и реальная помощь ближнему.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: 100 нескучных историй. Кто может дать счастье? Индийский царь Акбар часто объезжал свою столицу и всегда требовал останавливать карету всякий раз, когда кто-либо из подданных захочет обратиться к нему лично с жалобой или просьбой. Однажды возничий остановил лошадей, потому что нищий протянул к царю руки с мольбой о милостыне. Он громко восхвалял царя и восклицал: «Только царь может дать мне счастье!» Рядом сидел другой нищий и громко кричал: «Только Бог может дать человеку счастье!» Возвратившись во дворец, царь велел испечь каравай хлеба и запечь в нем небольшой слиток золота. На следующий день он подъехал в карете к нищему, который надеялся на его помощь, и отдал ему хлеб. Через некоторое время он снова проезжал по этой улице, и тот же нищий протягивал к нему руки. Царь вышел из кареты и спросил: «Почему ты опять здесь? Разве я не дал тебе каравай, в котором был слиток золота?»
1: «Золото? Я не знаю ни о каком золоте. Хлеб был слишком тяжел, и я решил, что он плохо испечен, поэтому продал его соседу нищему за несколько монет».
0: Второго нищего рядом не было. Через некоторое время слуги доложили, что этот нищий, обнаружив в хлебе золото, купил дом и поправил свои дела. После этого царь посоветовал первому нищему уповать лишь на милость Бога. В этой притче не один, а два урока. Во-первых, нам действительно нужно прежде всего на Бога надеяться и к Нему обращаться в молитве с любыми нуждами. Потому что люди могут подвести, на то они и люди, а Бог никогда не подводит. Как и Библия говорит: лучше уповать на Господа, нежели надеяться на людей. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на правителей. А второй урок заключается в том, что нужно уметь извлекать драгоценное из ничтожного. Потому что иногда Бог самые дорогие, самые хорошие подарки заворачивает в самую невзрачную, казалось бы, упаковку. Ну, например, нам может показаться, что Библия, книга Библии скучна, она как-то вот, ну, не актуальна, кажется. Но если постараться и вникнуть в Библию глубже, то окажется, что в ней как раз-таки самое, что ни на есть, жизненно важная информация, актуальная, нужная для нас. Или, скажем, кому-то может казаться, что церковь, вот посещать церковь, это как-то, ну, напрасно потраченное время, да. Но если проникнуться богослужением, если уловить, постараться уловить смысл всего происходящего, то можно услышать, ну, я образно выражаюсь, да, услышать самого Бога, который в церкви обращается непосредственно лично к нам, отвечает на наши вопросы, на наши нужды. Вот как апостол Петр пишет на страницах Нового Завета: «Для вас, верующих, Христос – драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который, однако же, стал краеугольным камнем».
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

смотрим на Тебя, мы видим Тебя, мы следуем за Тобой.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Перекладывая вину. «Посему я буду судить вас, дом Израилев. Каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 30 стих. Израильтяне в своих страданиях в плену винили грехи своих отцов. Но Бог бросил вызов такому мышлению. Он призывал их взять на себя ответственность за свои собственные грехи. Нравится ли вам или нет, но вы ответственны за то, каким человеком являетесь и что делаете. Каждый человек судится за свои пути. Когда вы будете стоять перед Богом, вы будете отвечать только за одного человека — за самого себя. Прекратите винить других за свои грехи. У вас может быть ужасное прошлое. Возможно, у вас были пренебрежительные и негодные родители и несчастное детство. Может быть, вы перенесли немыслимое бесчестие. В Иисусе есть исцеление от всех этих ран. Ваше прошлое может быть стерто, и вы можете быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были. Но до тех пор, пока вы ищете, на кого бы другого переложить вину, вы никогда не увидите нужду в покаянии за свои собственные действия. Если вы будете продолжать жить в неправедности и винить в своем грехе кого-то другого, то ваш грех в итоге разрушит вас. Но Бог хочет большего для вас. Он хочет благословить вас. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Прекратите винить других за ваши грехи. Покайтесь, вернитесь к Иисусу и примите новую жизнь, которую Он хочет вам дать. Отец, мы благодарим Тебя, что мы можем иметь эту новую жизнь и новое сердце, которое Ты предложил нам. Да возьмем мы ответственность за наш собственный грех и отвернемся от него, чтобы найти новую и благословенную жизнь в Иисусе Христе. Аминь.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: If it stays here in the secret.
1: Золотые библейские стихи.
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих.
1: Глоток живой воды.

0: мой лучший друг.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня хочу поговорить с вами о такой теме: «Чего мужья хотят от своих жен?» Сколько раз мы слышали: «Все мужики хотят только одного». Мы говорим о сексе, конечно. Если серьезно, мужчины хотят гораздо большего, чем просто секс. Голливуд выставил мужчин секс-извергами, которые только и желают женское тело и ничего больше. И это ложь. В глубине души каждый настоящий мужчина хочет лучшего друга, доверенное лицо, музу, если хотите, кого-то, с кем он может поговорить, с кем он может смеяться и быть героем. Итак, дорогие девушки, женщины, я хочу осветить вам три вещи, которые мужчины хотят от женщин. Первое – уважение. Мужчина процветает, когда знает, что его жена доверяет ему, восхищается им и верит в него. Жена может показать свою верность, отстаивая своего мужчину, когда он чувствует, что весь мир против него. Пусть он знает, что вы поддерживаете то, чем он увлечен. Покажите ему, что вы цените то, что он ценит. Это добавляет чувство командной работы, безопасности и близости отношений. Вторая вещь – это интим и посвящение. Мужья хотят больше физической привязанности и прикосновения от своей жены, а не только секса. Так что обнимайтесь с ними, целуйте, встречая их, инициируйте секс. Мужчины хотят быть желанными. Мужья хотят знать, что их жена сексуально привязана к нему и смотрит только на него. Когда муж чувствует себя отвергнутым сексуально, он не только чувствует, что его жена отвергает физически, но и почему-то отвергает его как мужа, как добытчика, как мужчину. Вот почему секс невероятно важен для мужчины. Третье – это благодарность. Мужья хотят слышать такие вещи, как: «Спасибо, что вынес мусор. Я действительно ценю то, как усердно ты работаешь для нашей семьи. Поощряйте его труд и подтверждайте его как можно чаще и как можно больше, особенно перед вашими детьми и друзьями. Обязательно отметьте моменты, когда ваш муж заставляет вас смеяться. Это не всегда естественная тенденция мужчины быть творческими и романтичными. Поэтому, когда ваш муж делает что-то особенное для вас, оцените его и его усилия». И сегодня я хочу бросить вызов. Вызов для жен. Выберите одну область из трех и составьте план действий по их реализации. Несколько идей. Все бросить, что вы делаете, когда он возвращается домой, обнять его с огромным поцелуем. Или напишите любовную записку, поблагодарив его за все, что он делает или уже сделал. Запланируйте время для секса. Можете купить новое белье, если желаете. Вызов для мужей. Если твоя жена балует тебя, готовит ужин каждый вечер или смотрит футбол с тобой, благодари ее. Многие женщины любят служить и поддерживать, но сделай ей комплимент и напомни ей, как сильно ты ее любишь, как сильно ты ее ценишь. Женщинам никогда не надоест слышать: «Я безумно люблю тебя». И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио. Всегда.

0: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Um beijo.
1: Библейские чтения на каждый день.
2: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
3: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей, из Татарстана, из Казани.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Услышал свидетельство одной своей знакомой, бывшей. И идея о прощении грехов, она меня поразила. И тем самым я понял, что это обращение или, ко мне. Уверовал, принял, и моя жизнь перевернулась. Но идея искупления, идея прощения, то есть идея того, что мои грехи искуплены, прощены, и они мне не припомнятся, что ли, или то, что Бог мне их не воздаст, потому что всегда меня преследовало чувство вины и того, что есть ответственность за содеянные поступки. С этим грузом, в общем-то, я и жил. А Евангелие просто озарило меня.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус пришел в Капернаум, подошел к нему, прося о помощи, римский центурион. «Господин мой, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом. Он ужасно страдает. Я приду и вылечу его», — говорит ему Иисус. «Господин мой», — возразил ему центурион, — «я недостоин, чтобы ты вошел под мой кров. Только повели словом, и слуга мой выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины. И одному я говорю: ступай, и он идет, другому: иди сюда, и он приходит. Слуге говорю: сделай то-то, и он делает». Иисус, выслушав его, удивился и сказал своим ученикам: «Говорю вам истинную правду. Еще ни у кого в Израиле я не встречал такой веры. Но вот что я говорю вам. Многие придут с востока и с запада и усядутся за пиршественный стол вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небес. А те, кому было предназначено царство, будут изгнаны вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Ступай домой», — сказал Иисус центуриону, «и пусть будет тебе по вере твоей». И в тот же час слуга выздоровел.
2: Это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Великой грешницей стою я пред Тобой, Всевышний Боже, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу Тебе? Где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое «прости». Но разве все прощают это? И только стон в моей груди вдруг с неба озарилась светом Голгофский крест, венец и кровь. И взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь, прощение Божье простирает.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Здравствуйте, друзья! Желаю вам хорошего дня. Этот день шагает по планете, и мы от него не отстаем. В наших широтах случаются такие периоды, когда световой день стремительно сокращается. И по сути, если от работы в течение дня головы не поднимать, на белый день можно посмотреть либо через окно, либо в выходные. А во всех остальных случаях вместо солнечного света – лампы, фонари и неоновые витрины. А знаете, кто еще чаще других видит солнце? Пилоты. Потому что даже если у нас тут с вами мгла и тучи, стоит набрать определенную высоту и «Здравствуй, солнце!». Давайте вместе, друзья, учиться смотреть сквозь облака, покачиваясь на волнах свободного радио. Договорились?
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Евангелие от Луки.
1: К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бронить. Иисус подозвал детей к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам, кто не примет Царство Бога как ребенок, не войдет в него».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Кости была причина. Малышка знала, что на нее смотрит мама, готовая в любой момент прийти на помощь. Чем не иллюстрация готовности Господа помочь его детям, прокладывающим путь по жизни, тернистой и непредсказуемой? Господь убеждает свой народ не бояться и не смущаться, после чего говорит: «Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Исаии 41 глава. Пугливые и нерешительные дети находят поддержку, держась за руку родителя. Так и Бог обещает поддержать нас своей могучей рукой. Во втором упоминании руки Господь опять обещает защиту и помощь. «Я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою». Обстоятельства могут меняться, а Господь неизменен. Он обещает нам поддержку и говорит именно те слова, которые мы так хотим услышать. Не бойся. Небесный Отец, спасибо, что ты всегда наблюдаешь за мной.

100 лет назад у всех были лошади, а у богатых были машины. Сегодня у всех машины, а лошади у очень богатых людей. То, что сегодня очень важно, завтра уже может быть так себе поводом для переживаний. О чем бы вы ни переживали на данном отрезке своей жизни, однажды все переменится. Обстоятельства не длятся вечно. Так устроена наша жизнь. Всем хорошего дня. Меня зовут Наташа Романцова.

Наталья Мелешко. Часто ложь над правдой торжествует и победно свысока глядит, путь свой лестью, хитростью мастит и свою картину нам малюет, сладкими речами соблазняет душу, все заманивая в плен, оттесняя истину взамен, горы золотые обещает. Правда ж неприглядная порою, все как есть расскажет нам она, обнажит, раскроет все сполна, высветит сокрытое под мглою. Правда неудобная бывает, бьет она не в бровь, а прямо в глаз, горькая, невыгодна подчас, и ее хоронят и скрывают. Часто в битве правда уступает под напором наглой грязной лжи, но не вправе меч она сложить. Время все на место расставляет. Так откроются глаза однажды, воссияет правда, скинув прах, вырвется наружу через мрак. Истину тогда узнает каждый.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 5 июня 1801 года суд в Турции приговорил Марка Смирнского к смерти через отсечение головы мечом. Ранее Марк предал свою христианскую веру и перешел в ислам, но, устыдившись, заявил о своем желании не просто свидетельствовать о Христе, но и принять мученическую смерть. Марк Смирнский почитается как святой в греческой церкви. В месяце слов Русской Православной Церкви его память не включена. Как повествует его жизнеописание, Марк родился в Турции, в Смирне, в благочестивой христианской семье, а затем переехал в Новый Эфес. Будучи уличен в неблаговидном поведении, Марк попал под суд, а турецкому судье удалось убедить его отречься от Христа. Позже Марк поступил даже на службу к этому судье, завоевал его.